0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А здесь такая новость. Россияне назвали любимые треки, когда любят, ну, что любят слушать, когда за рулем. На первом месте, конечно же, «Зеленоглазое такси».
4: Я думал, по полям.
3: Самая популярная песня среди россиян, которые слушают музыку за рулем. Дальше.
5: Опрашивали только Боярского? Кого-то еще опросили?
3: «Черный бумер», «Вишневая девятка».
5: Где опрос проходил? В каком году?
3: Ну, среди водителей, видимо. Трасса Е95 и «Такси-такси». Ну, вот на такую тематику автомобильную.
5: Мне кажется, люди просто, знаешь, на отвали просто отвечали. Что ты знаешь про автомобили?
3: Ой,
5: «Зеленоглазое такси».
3: А любопытная деталь. Мужчины за рулем чаще слушают радио. Хотел бы продолжить перевод.
4: На встречку Морозову звонят.
3: Только еще бы, конечно. А женщины свои какие-то музыкальные подборчики. Ну и среди жанров лидирует поп-музыка. Каждый второй водитель. Потом шансон, рок и даже хип-хоп. Вот так вот. Ну, кто-то классику слушает.
4: И никто «Синий трактор» не слушает. Я вообще недоволен.
5: А мне очень нравятся перепевки в стиле «Металлики» в «Синего трактора». Ты не слышала?
3: Нет.
5: Ты что там? Это
4: Кстати, многим нравится вот именно нейросетка, когда какие-то обычные хиты перепевает. Давай вторую новость.
3: Продолжаем. Да. На складах в России, как оказалось, слишком много сыра скопилось. Вот сидим, не едим.
5: Сыра и плесени!
3: Сыра, да, уже
4: Ленина
3: там плесневеет.
4: Ленина 41, все видите.
3: В общем, запасы выросли за год на 21%. И за 5 лет среднее значение уже там в полтора раза. Что-то мало стали есть сыр. Люди.
4: Как сыр в масле больше не катаются.
3: Да, больше не хотят и очень много надо. Пускайте нас в эти так хранилища.
5: Сыр, просто так сыр жрать? Ты что, мышь, что ли, серогорбая?
3: Я да.
5: Это надо с винищем сесть, а это деньги другие. У людей денег нет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «Белджи», «Тенок» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. 7 часов и 5 минут в Екатеринбурге. 8 мая, пятница на календаре. Очередной выездной.
1: Да, ребята, у нас сегодня еще один выезд, но у нас сегодня такой выезд прямо специализированный для тех, кто занимается автомобилем своим, для тех, кто думает, как его отремонтировать. Сегодня будет очень много разговоров о сервисе, потому что мы находимся в компании «Клад Авто». Это сеть автосервисов в Екатеринбурге. И сегодня мы находимся по адресу Хрустальногорская, 37.
0: В красивом районе.
1: Такой. Да, это вот прям как раз широкая речка, вот поселок, в котором да, изначально тут вся движуха как бы и зародилась, а потом уже начали большие дома туда дальше строить.
2: Ну, тут прям богатые такие дома, я даже не знала, что
1: это коттеджи.
2: Ну, вот извините, я не знала.
3: Считайте на Рублевке Уральской.
2: Да.
1: Ну, и те, у кого, допустим, есть такие автомобили, как Mercedes, BMW, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Group, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen. В общем, если у вас есть какие-то задачи по этим автомобилям, мы вас приглашаем на Хрустальногорскую 37. Можно еще приехать на проезд Промышленный 6 и познакомиться с компанией «Клад Авто». У ребят большое количество специалистов. Плюс я знаю, что на Хрустальногорской сейчас действует скидка 10%. То есть можно приехать, продиагностироваться, понять, что нужно, допустим, или бы уже знаете, что надо отремонтировать, с ребятами договориться. Ну и, конечно, сегодня на эфире поприсутствовать, потому что мы здесь будем до 11 часов утра.
3: Может быть, да, вам тоже что-нибудь под шаманим там.
1: Да, ну, Серега как раз как сервисмен выглядит. Сегодня, друзья, пятница, впереди длинные выходные. Я вот сюда ехал, уже наблюдал большое количество людей, двигающихся по дорогам. Широкая речка, конечно, очень рано просыпается.
3: Тут, вот, видимо, надо до 7 успеть выехать, иначе потом встрянешь.
1: Так уже, видимо, до без 15:07 надо выезжать, потому что уже вот там люди перед объездной стоят. А если не уехал, приезжай к нам, что ты? Оставайся, будешь нашим этим
3: Королевым.
1: Начинается катапульта, будем до 11 утра с вами, просыпайтесь.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
6: А на горках!
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
8: О, приснилось, что я завтрак проспал.
9: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
12: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
13: ИП Нортон Лесли Романовна.
14: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
15: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
16: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
17: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
18: А слона не хотите? Нельзя.
19: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
20: Моя квартира, мои правила.
21: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта.

0: Спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Ну почему же? Девочки, знаете, тоже едят яйца.
2: Лина.
3: Это я.
4: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Ну, по поводу афиши нас впереди ждет большой праздник. И давайте пробежимся по основным мероприятиям, чтобы точно уже все знать. С 10 часов до 10.30 всего полчаса будет парад Победы на площади 5 года. И техники не будет, будут только войска Екатеринбургского гарнизона. Дальше уже будет шествие бессмертного полка по проспекту Ленина. Вот. Потом будет выставка ретро-автомобилей на улице Горького с 11 до 15. Приходите. Будет кинотеатр «Под открытым небом» на площади 1905 года. Ну и там же, кстати, будет трансляция Парада Победы на Красной площади. Ну и потом вот будут военные фильмы. До Ельцин-центра можете прогуляться там вечером. Будет звучать музыка трех композиторов: Шостаковича, Прокофьева, Вайнберга. И музыканты из Урал-оперы будут исполнять, из квартета будут исполнять эти песни военные в 19:00 начало, конечно же, вход свободный. В историческом сквере большая программа будет.
5: О, там большая сцена,
4: будет,
5: я видел, да,
4: возведи. Уже сделали все красиво. С 12:00 там будет акция «Вальс Победы». Потом будет концертная программа и вечерняя программа. Никаких вот звездных таких исполнителей в этом году не приезжает. 81 год «Победа». В общем, будет как хедлайнерами
5: хор, по-моему,
4: хор
5: какой-то.
4: Валаамского монастыря. Вот так, чтобы вы понимали. Вот так все серьезно.
5: Я бы посмотрел на такое, как они поют,
4: знаешь,
5: и что поют.
4: Как дадут, там, как запоют, это очень
5: мощно.
4: А я
5: напомню, любители каши будут на Пушкина завтра солдатской кашей кормить. И около метро Геологическая.
6: Причем погода же хорошая завтра.
4: Все-таки поменялся прогноз. И в парке Маяковского своя программа. Очень много-много-много всего. И детская железная дорога присоединяется.
7: А в Пышме не анонсировали парад?
6: Вот, кстати, вопрос. Кстати.
7: Да, в Пышме обычно, там историческую технику всякую показывают, там же рядом с музеем все.
6: Мы всегда туда ездим, там прям по Успенскому проспекту.
7: Да, да, да, да, да.
5: Я информацию посмотрю, если что, в новостях у
7: да,
5: себя
7: хорошо,
5: скажу.
7: Спасибо большое.
8: Утреннее шоу на Радио Пилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
11: Правда?
9: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Реклама.
14: Айвазовский? Подлинник?
15: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
14: Шедеврально.
15: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
16: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
17: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
19: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург. Черняховского, 68. Офис 412. Огород. 114-667-924-80.
20: Клиники Native. 2 года.
21: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
20: Клиника Native. Екатеринбург. Азина 25.
21: Телефон 343-77-00.
20: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
22: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом?
2: Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319, 90, 40.
13: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
22: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете.

0: Такой нафаршированный плюс с комфортной подвеской — это уровень, но внешне слишком спокойный. Если хочется что-то пободрее, поможет там позлее и так далее, посмотрите GS8. Кто мешает гаки рассматривать? Там три ряда сидений, багажник вполне нормальный. Я бы не сказал, что он гигантский прямо, но адекватный. Это, конечно, не уровень там, я не знаю, багажника типа Тирамонта, который был у Вага, но и не такой маленький, как у многих. А что касается Хавейла, мне, в принципе, база это известна, я сам вот эксплуатирую. Но вот откровенно говоря, хотелось бы двигатель пободрее туда. Ну, прям поинтереснее в плане настроек, не такой прожорливый и пошустрее.
1: А вот еще JQ, восьмерка.
0: Так это, тоже... это та же самая черевская платформа. Это то же самое, только с возможностью поиграться с настройками полного привода и все. По сути.
1: То же самое, да?
0: Ну, только внешне другой, да. Платформа-то одна. Там другие стоят, там просто стоят схемы, как они говорят, изменение вектора тяги, но на самом деле это как бы схема, похожая на разрезные мосты.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: Не за что. Удачи. Спасибо большое. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы, либо высказывайте мнение. Делитесь опытом своим. Можно какое-то мнение по поводу тех вопросов, обсуждаемых нами в эфире, высказать. Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да, привет.
2: Добрый день. Меня Георгий зовут.
0: Слушаю, Георгий, чуть ближе к телефону, потому что громкая связь эхо дает. Давай.
2: Понятно. Пару месяцев назад звонил радиослушатель и предлагал, вернее, спрашивал, как что, если поменять, например, Тигуан 18 года на Тугелу. Вот эксплуатирую Тигуан, правда, 17 года, так. Он у жены, и Тугелу. Сейчас езжу на Тугеле, пересел с Mazda CX-7. И? Так вот, совет радиослушателю, что если Тигуан не доставляет никаких хлопот, лучше не менять. Ну, потому что вот обслуживаю Тигуан 17-го года выпуска, все по регламенту, прекрасная машина, замечательно себя показала, жена не хочет пересаживаться никак.
0: Ну не хочет, пусть не пересаживается.
2: Конечно, да. На Тугеле сейчас езжу. Ну, тоже вопросов нету. Динамика отличная, удобство прекрасное.
0: А у тебя подожди, у тебя флагшиповая она?
2: Ну да, флагшип спорт.
0: А, ну, поэтому у тебя и вопросов к динамике в ней нет. Только ты выложил кругленькую сумму за нее. Сейчас таких вариантов тоже, кстати, не особо предвидится.
2: Ну да, но ей уже 2 года, но тоже машина себя нормально зарекомендовала. Поэтому... рекомендации, кому нравятся европейцы, ребята называются, ездите на них, пока они не вызывают вопросов.
0: Ну да, согласен. Все только единственный, только давай добавим, что как только европеец вызывает какой-то серьезный вопрос, этот вопрос решается не одной сотней тысяч рублей.
2: Безусловно.
0: Ну вот безусловно. И все, да. То есть, как, спасибо тебе вот. За честный разговор. Супруге, привет. И еще успеем даже звоночек быстро принять. 237-104. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Welcome. Кто на связи? Доброе утро. Алло, алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да, привет. Слушаю тебя.
3: У меня вопрос такой. У меня Kia Ceed Pro. Pro Ceed там. Но ему прицеп отцеплял. Фаркоп установить. ГАИ разрешение надо взять или не надо?
0: Еще раз, какая машина, простите?
3: Kia Pro Ceed.
0: Kia?
3: Да-да-да, 19-го года.
0: Слушайте, ну, насчет установки фаркопа, если у вас нет в регламентной документации этого, то, я думаю, это будет внесение изменений в конструкцию и, скорее всего, будет под запретом. То есть я бы проконсультировался в ГАИ как минимум на эту тему и посмотрел бы. Я конкретно по вашей модели не могу сказать сейчас, есть там регламент установки фаркопа или нет. Просто я замечаю просто очень часто, что люди вообще на все подряд фаркопы лепят. Как бы, если что, это тоже конструктивные изменения. Так что, ну, не знаю, как с этим быть. У меня вопросики есть, как минимум. Есть просто машины, вот сейчас тоже продаются в автосалонах, на какие-то и можно устанавливать фаркопы изначально заводом рекомендовано, а на какие-то сразу нет. Поэтому смотрите внимательно и изучайте эту тему.
3: Да, ей надо спрашивать.
0: Ну, 100%, естественно. Хотя бы посмотреть регламенты, можно устанавливать на вашу конструкцию, предусмотрена такая тема, разрешена или нет, хотя бы в этом вопросе. Тут я не подскажу.

0: конкретно сейчас, в моменте.
1: Да, понятно.
0: Спасибо большое за звонок. Удачи, друзья. Благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора.
3: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек-Гроб.
4: Реклама.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Едем! Едем!
7: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
8: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих, свой сервис.
7: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
8: Новый мотосалон GSB Moto.
7: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля, 74 и Малышева, 103. 18+.
11: Строим новое!
12: Ремонтируем любимое.
11: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
13: Уникум через.

0: от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос Маркет в словах и цифрах. А Лос Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучше майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта. Бабах! Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Всем привет. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Мэрия поручила в Екатеринбурге управляющим компаниям подготовить подвалы и паркинги на случай атак беспилотников. УК и ТСЖ обязаны обеспечить свободный доступ людей в эти помещения при сигнале сирены «Внимание всем!». В подъездах появятся памятки с порядком действий при сигнале. В них укажут адреса укрытий и место хранения ключей.
0: Да, это правильно, потому что как раз обсуждали тему, что куда бежать, если что. Ничего не подготовлено.
2: Ну, вот я, например, не уверен, что у меня в доме есть подвал. По-моему, его вообще нету.
0: Ну, нет.
2: Либо там какие-то технические помещения находятся.
0: Ну, с крысами там тоже сидеть не очень хотелось бы, да? Потому что многие подвалы вообще не оборудованы.
1: Да, согласен. Оборудовать подвалы – первое. Второе – доступ к парковкам. Потому что в большинстве ЖК это парковки, которые находятся под дворами. Туда вход отдельный, и там нужен свой ключ. А разблокировка, допустим, вот у меня во дворе 6 входов в парковку, это, ну, процесс не моментальный, мягко говоря, и не дистанционный. Поэтому, не знаю, это не все так просто разрешается. А если вот прямо сейчас, самое простое, это уйти в туалет, я не знаю, там, в ванну лечь, там, или к стене несущей
2: стены. Где нет окон, сесть, короче, да. Помещение, да.
0: И несущие стены.
2: В Центробанке России заявили, что российские компании слишком медленно увольняют сотрудников. Центробанки считают, что бизнес российский очень держится за персонал. Компании боятся кадрового голода и вместо увольнений просто режут премии или переводят людей на полставки. А это, между прочим, по мнению Центробанка, тормозит адаптацию экономики и мешает рынку труда прийти в баланс.
0: Увольняйте быстрее, да?
1: Угу. А какие профессии надо чистить? Я так и не понял, они не указывают?
2: Вот не указывают, но я так думаю, что речь идет, видимо, о каких-то менеджерах, персоналах среднего звена. Тоже не совсем понятно. Сейчас всех уволят, и некому вообще будет работать.
3: Как же племянника уволишь или там... Вот его очень сына, брата уволишь, как же.
2: Статистика была, что в некоторых компаниях числятся вот такие мертвые души, которые зарплаты якобы получают. Типа какая-нибудь уборщица или гардеробщица, а по факту ее нет.
3: Ходит человек с бумажкой по коридору.
2: Всем хорошего дня желает. Британец тут прославился тем, что, точнее даже не прославился, а рекорд поставил, когда протащил на своем достоинстве мужском 2-тонную машину. 50 лет мужчине, зовут его Джон Стивенсон, короче, привязал трос к этому самому и 40 метров тащил полицейскую тачку.
1: При этом я видел, такая... как это выглядело.
3: Наказанный, что ли?
2: Его зачем-то еще и подожгли.
1: Там
2: оказывается...
1: на видео такое ощущение, что его просто загипсовали.
2: Он хотел привлечь этим внимание к проблемам мужского здоровья. Чувак, береги свое мужское здоровье.
0: Под вопросом.
3: Он не первый раз это делает. Он до этого другими местами тоже тянул.
0: А у него дети есть?
2: Об этом не стоило молчать.
1: Может быть, уже и не надо ему их, знаете ли.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А на улице лето зеленого цвета.
10: Климат-контроль катапульты.
2: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Сегодня обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
14: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Новая музыка.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:02 в Екатеринбурге. Сегодня 8 мая, пятница. Накануне выходных длинных дней мы выходим в эфир не из студии.
1: Да, починить себе что-то.
2: Выездной эфир. Мы сегодня присутствуем в автосервисе «Клад Авто» на Хрустальногорской, 37. А вообще у ребят есть еще и на промышленном проезде 6. В общем, те, у кого имеются в наличии автомобили, например, VAG Group, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Land Rover, пожалуйста, вам сюда прям рекомендовано. И я посмотрел, во-первых, очень чистая сервисная зона, новое оборудование, большое количество специалистов. Понятно, что с подобной техникой, не дешевой, нужно иметь определенный навык обращения. Во-вторых, очень серьезную базу. Это прямо вот для сервисного центра, который оказывает ремонтные услуги по таким автомобилям, сейчас очень-очень актуально. Поэтому, если вы хотите приехать просто присмотреться, заезжайте. Это широкая речка. Мы сегодня здесь до 11 часов утра.
0: Давайте чинить.
2: Не, ну люди, которые в своем автомобиле, тем более европейском, заботятся, они сначала едут проверять, смотреть, что как.
1: Установочка, где посидеть можно.
2: Продиагностировать, например. Любят читать, например, отзывы. Вот я знаю, что у ребят на Яндекс.Картах сейчас 5 баллов четко.
0: Это
2: вообще
0: очень классно.
2: Прям, значит, и хотелось бы сказать особенно, что вот здесь на Хрустальногорской 37 действует скидка 10% для новых клиентов на все виды работ. Поэтому приезжайте. Тем временем, ребята, вот бывали в Москве, по Москва-реке ходили?
1: Да, там у них по самой реке ходили.
2: Я при том, у них был зимой, у них же ледокольные эти ресторанчики, которые они в свое время, по-моему, в Норвегии, что ли, покупали.
1: Ну, набережная красивая.
2: Да, да, это флотилия Рэдиссона у них. Значит, вот идешь себе по Москва-реке, все так красиво, а тут вчерась выловили 25-килограммового сама из Москва-реки.
3: Без прописки, мигрант.
1: Сам туда попал.
2: Прикинь, 25 килограмм. Час его 6 мужиков тащило из воды.
1: А зачем уж его? Зачем его тащили?
2: Случайно поймали. Зачем?
0: Надо же было его хотя бы снять с крючка.
2: Конечно, да.
3: Рыбаки собрались в округе, наверное, с ума сходили.
2: Вытащили гиганта на сушу. Он размером с чувака, который его начал вытаскивать.
3: А что с ним сделали потом, его отпустили?
0: Ну, обратно отпустили,
2: я не знаю. Может, и не отпустили, потому что
1: Смысл уже отпускать?
2: Смысл, конечно. Надо сначала...
0: А что с ним делать?
2: Регистрацию пройти сначала. Что с ним делать? Видимо, как-то готовить из него, там, чучело делать.
3: Депортируют его обратно.
2: Ты посмотри, какая рыбина огромная.
0: Ой, мама.
2: А при том, учитывая, что сом, он же еще может схватить кого? Он же еще может под корягу утащить. И где он эту корягу в Москва-реке вообще нашел?
0: Как он вообще туда попал? Как он выжил там?
2: Видимо, подкармливал кто-то его, что ли?
3: Возможно, кто-то выпустил его.
2: Чей-то аквариумный сбежал, видимо, через канализацию.
0: Его поймали.
3: Да, это, конечно, не щука, которая по щучьему велению желание исполняет.
2: Я вот тоже, знаешь, проезжаю утром мимо нашей плотинки, смотрю на акваторию. Никто бы мог подумать, что там толстолобики с твое тело размером обитают. Никто же не мог подумать. А в свое время вылавливали тоже на 20 килограмм. Со стол размером такая рыбина.
0: Что с ними делать?
2: Да ничего, Надь, ну ничего. В нем уже своей микрофлоры столько уже, что он
3: 90% рыбаков, я обратил внимание, они просто, ну, поймали чисто вот ради фана.
2: Сфоткали.
0: И отпускают, да.
2: Ой, ребята, еще одним жителем Москвы стало больше. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра под названием «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама.

0: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Пора-пора. Мото-мото-мото.
4: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
5: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
6: Лето, май и, конечно, шашлык.
7: А что потом?
6: Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
8: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
14: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
15: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
16: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
17: Катапульта.
18: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 12 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурсы «Что было раньше». Его спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
3: Настя дозвонилась до нас. Она женский психолог.
4: Ой, Настя.
3: Настя, у нас есть две клиентки. Нет, уже три.
2: Работы тут тебе.
3: Настя, скажи, пожалуйста.
5: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Почему именно женский?
3: Подожди, а почему не мужской, правда?
2: Да.
5: Ну, с мужчинами немножко в этом плане посложнее. Они, во-первых, и работу идут чуть-чуть, так скажем, посложнее. И с женщинами, ну, я и сама женщина, и больше этого понимаю.
2: И мужчин боишься, нет?
5: Природу. А что?
2: Мужчин боишься? Хочешь поговорить об этом, нет?
3: Так и, скажи, что, так и скажи, что ты молодая, красивая, фертильная и просто боишься, что мужики не за психоанализом ходить начнут.
2: Ну, что, главное, деньги платят.
5: На самом деле, это тоже есть, да, я замужем, и моя энергия, да, вот эта вот энергетика, вот такая манкая, что, ну, мужчины на самом деле на нее клюют, поэтому я, ну, я
2: от греха подальше. Ты как психолог можешь же с этим справиться как-то, угу. Не?
5: Конечно, ну, конечно. Так
2: просто не хочу, да?
6: Короче, ждем ссылочку на твою страницу и фотографии.
3: А могла бы зарабатывать миллионы.
2: Ну, не говори, поговори со своим мужем.
3: Но уже не на психологии.
5: Значит, тяжело идут психологию, на самом деле.
2: Да и вообще они тяжелые, да?
3: Мужики просто сами справляться умеют. Так, против тебя сегодня играет Илья. Он учитель физкультуры. Здравствуй, Илюха.
2: Илья.
7: Приветствую.
2: А тебе психолог не нужен?
7: Нет.
3: После того, что там дети вытворяют на занятиях.
2: Это очень надо, кстати. Надо самим быть психологом, чтобы работать с детьми.
5: Да.
7: Это да.
3: Слушай, Илюха, ну и как там у вас с прыжками через козла?
2: До сих пор есть?
7: С козлами дефицит.
2: Что?
3: С козлами, говорит, дефицит. По-моему, так вот можно у Насти спросить. По результатам ее опроса будет другое. Козлов недостатка не испытывают люди.
2: Друг через друга дети начинают уже.
3: Илюх, скажи, вот что самое сложное в твоей работе?
7: С родителями найти общий язык.
3: Вот это да.
2: Ты часто общаешься с родителями?
3: А я, вообще,
2: я даже не видела.
8: А все приходят и говорят, у моего сына почки опустились, ему нельзя физкультурой заниматься.
2: А я вообще с учителями редко контактирую. Ну, это тем более...
6: Ну, есть, я думаю, инициативная группа, которая любит.
3: Че, они с тобой не разговаривают? Ладно, поиграем сейчас. Ребят, у нас для вас есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше, и тот, кто даст три правильных ответа, у того будет приз. Начнем. Что появилось раньше? Первый видеомагнитофон или первый цветной телевизор в СССР?
5: Я за видеомагнитофон.
3: Оба за видеомагнитофон?
7: Я также, да.
2: Угу.
3: Дальше поехали.
2: Какая рок-группа появилась раньше? Ну, наши вот уральские Чайф или Наутилус Помпилиус?
3: Настя?
5: Я думаю, Чайф.
3: А ты как думаешь, Илья?
7: Наутилус.
3: Ну и заключительное.
2: Какой город основали раньше? Курск или Брянск? Настя. Настя за Курск.
3: А ты, Илюха?
7: Ну, я тогда так же.
3: Тоже за Курск. Так, теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. По поводу первого видеомагнитофона и цветного телевизора в СССР. Первый видеомагнитофон появился, внимание, в 1956 году. В 56-м, зараза, уже видеокассеты смотрели.
2: А на чем его смотрели?
3: Ну, как на чем? На телевизорах. А первый в СССР цветной телевизор Рубин 401 появился, внимание, на 11 лет позже. В 1967 году.
6: До этого была черно-белая картинка.
2: Да, да.
3: Да.
2: Значит, Вячеслав Бутусов со своей командой уже играли в 82-м году. И Владимир Шахрин с ребятами посмотрели, а что, мы тоже хотим.
3: Ну.
2: И в 85-м объединились. Да,
3: поэтому тут Настя промахнулась. Ну и, наконец, Брянск-Курск.
2: А, Брянск основали в 986 году, а Курск позднее, в 1032.
5: Эх.
3: Ну, ничего, промахнулись не страшно. Если что, Настя тебе поможет психологическую как-то...
2: Помощи,
3: ребята, с вас громкий крик катапульты и хорошего вам дня. Давайте, 3, 4...
5: Катапульта!
1: на Радио Пилот.
4: Информация на правах рекламы.
9: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
10: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
11: ИП Нортон Лысла Романовна.
12: УГРН 3-2-665-80-017-95-74.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Блинов Константин Сергеевич, новый мотосалон GSB Moto.
1: Я завтра уезжаю, вернусь я в середине месяца, потом я, у меня буквально здесь будет 2-3 дня, и опять уеду на 2 недели.
2: Это я.
1: Целый месяц мы ездим, и в 30 числа следующего месяца только я вернусь.
3: 8:19 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Ну что, майские, первомайские, сейчас на 9 мая, все вроде как и дни-то праздничные. И россияне, что уезжают на шашлыки, кто-то как-то все равно встречается. И спросили, сделали опрос, что слушают россияне на шашлыках, какую музыку. Ну, это больше, конечно, к первомайским к трудящимся относилось. Значит, на первом месте, конечно, это «Забирай меня скорей».
4: «Руки вверх».
3: «Руки вверх», конечно, это песня самая. На втором месте...
4: 18 мне уже.
3: Да. И на втором месте то ли Канни Уэст, то ли Юра Шатунов «Седая ночь», короче.
4: Да, про Канни Уэста уже вопросики накидывают.
3: Не, пусть
4: будет ли он наконец выпускать эту песню?
3: Да, на третьем месте «Король и шут», «Кукла колдуна».
5: У них есть прикольная песня «Ели мясо, мужики».
3: Вот, это вообще шашлычная.
4: Ее надо на семейные торжества включать.
3: Ну и что, вторая у меня новость про то, что...
6: Подожди, а как же шансон? Мне кажется, это чаще именно это слышу.
3: Это вот первые три места.
4: Да.
3: А остальное... дальше уже...

0: ночь, мировые...
1: Где вот как раз обойдутся там...
0: Доброе утро. 8:51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Всем привет. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Ну, наконец-то глава города Алексей Орлов подписал таки постановление. Батареи начнут отключать с 12 мая. Угу. Сначала тепло перестанут подавать в жилые дома, затем школы, другие социальные учреждения. Ну и согласно нормативам, отопительный сезон завершается, когда в течение 5 дней среднесуточная температура плюс 8. У нас уже, что получается, 3-4 день плюс 20.
0: Но небольшая просадка, а потом опять плюс 25.
1: Да-да-да. Просто многие, кто вчера вот буквально там в соцсетях ныл по поводу того, что у них батареи включенные, и им очень-очень жарко, душно. Ребят, я понимаю, конечно, но послезавтра обещают ноль.
0: Слушайте, но люди тут больше ноют, потому что за отопление приходится платить.
1: Да это тебе и так за него придется платить.
0: Нет, если ты можешь регулировать, ты не так много платишь.
1: Ну, регулируй, конечно.
0: А у людей, у которых в старых домах, у них нет регуляторов.
1: К сожалению. А вот, кстати, переделывать надо в капитальный ремонт и план входит или нет?
0: Вопросики.
2: Это надо уточнять. Школьников начнут пороть. Но не у нас, а в Сингапуре. Именно там власти первыми в мире разрешили бить именно мальчиков плетью до 3 раз, если они издеваются над другими или булят одноклассников в жизни и в интернете. Да, а так наказывать будут только в крайнем случае, когда на ребенка вообще не влияют никакие методы. А пороть можно будет мальчиков старше 9, а девочек, ну, само собой, телесные наказания не коснутся.
1: Хотя, на самом деле, девчонки обсуждать. Еще те буллерши.
0: Ага.
1: Там прям в сообществе, особенно в социальных сетях, такое творится.
0: Там даже и мальчики страдают.
1: Ну?
2: Мальчики тогда не булят. Они вроде бы подрались, все успокоились.
1: А девчонки... Прикинь, тебя девка забулила, ты ей в ответ тебе еще розгами всыпали. Ты и так забуленный, еще и с попой
2: больной. Я
1: вспоминаю
2: сразу этот сериал, как он назывался, «Олени», где там женщина преследовала мужичка, булила его. Жесть, конечно. А в Саратове кота взяли в заложники и требовали за него выкуп. Прям история, достойная экранизации. А женщина, 49-летняя, на пару недель попросила у подруги кота по кличке Барон, чтобы дети поиграли с ним. Очень странная, конечно, история, но возвращать после 2 недель отказалась. После ссоры вообще потребовала за пушистого выкуп в 30 тысяч рублей. На похитительницу, само собой, завели уголовное дело, но вот вернулся ли Барон домой, пока не уточняется.
1: Да Барон, наверное, даже не в курсе.
0: Мы за Барона, давайте.
1: Но я мы Барон.
2: Свободу Барону. Да-да-да. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин.
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: Солнечным теплом наша жизнь до осени согрета.
8: Климат-контроль Катапульты.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Рассрочка от застройщика.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
13: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
14: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 9.

0: 98-48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9:03. Сегодня пятница, 8 мая на календаре. И мы сегодня на выездном эфире.
1: Да, сегодня мы на выездном эфире на Широкой речке. Это адрес Хрустальногорская, 37. Мы находимся в автосервисе Клотавто. И рядышком со мной вы в онлайн-трансляцию можете наблюдать руководителя сети автосервисов Клотавто. Это Кудрин Денис Сергеевич. Денис, привет.
2: Всем привет.
0: Доброе утро. Привет.
1: Слушай, во-первых, хотелось поздравить с открытием, учитывая, что у вас тут прям такой свежак, прям отличная сервисная зона, я прогулялся, посмотрел. Расскажи более подробно вообще о сети Клотавто, чем вы занимаетесь, на чем специализируетесь.
2: Угу. Сеть автосервисов Клотавто у нас есть в Слесарный цех, это вот здесь на Хрустальногорской 37, и
1: на промышленном еще.
2: На промышленном проезде 6, да, у нас там идет все малярные работы, скажем.
1: Кузовные, малярные,
2: да. Все верно.
3: Любой слесарь что делает здесь?
1: Слесари ремонтируют машины, кузовные чинят кузов.
2: Да, здесь у нас все, что касается двигателей, ходовой части и так далее.
1: А там уже кузов, покраска и тому подобные вещи. Вы, я слышал, специализируетесь на европейских конкретно прям марках. Это VAG Group, Mercedes, BMW, Land Rover, Jaguar. У этой категории граждан самая бомбяшка начинается, когда уже там 5-7 лет проходит и начинаются специфичные работы. Как вы специалистов обучаете вот в создавшихся сейчас условиях? Где берете их?
2: Наша команда вообще в целом имеет стаж работы по европейцам более 10 лет.
3: То есть это еще старые, да, такие
2: все
3: проверенные,
2: верно, да,
3: ребята?
2: Все ребята с официальных дилеров, вот, поэтому...
0: Они же сертификаты специализированные должны иметь.
2: Ну, у всех есть, да. На самом деле все есть. Все обучены, все умеют.
1: Вопрос по инструментарию. Там же есть спецсъемники всякие, там, ну, какие-то сложности, связанные с программным обеспечением. Или у вас все в порядке?
2: У нас есть все программы для стейджи, для ремонта двигателей, трансмиссии и так далее.
1: То есть настраивается, перепрошивается?
2: Да, конечно, все делаем.
1: Еще вопрос у меня по поводу того, ну, скажем так, сейчас я слышал, здесь действует скидка 10% на работы и на какие-то компоненты, которые люди ремонтировать будут. Она какой срок имеет действие?
2: Для всех новых клиентов абсолютно на все 10% скидка.
1: То есть приехал просто человек
2: новый? Все верно, да.
1: А если с собой привел?
3: А если радиопилот приехал?
2: Ой, вот, для вас, ребят, вообще не вопрос.
3: А если радиослушатели приехали, пилоты
2: скидка? От вас все, кто приедут, тоже 10% скидка. Это гарантированно.
1: Да, приезжайте, просто говорите, я на пилоте слышал, все, сразу будет.
0: Слушайте, а можно такой, например, я собралась покупать Мерседес? Ну, допустим, теоретически.
1: Да.
0: Вот. Я могу вам его привезти для, ну, там,
1: проверки,
0: для проверки?
2: Да,
0: для
2: все верно. У нас есть такая услуга, осмотр автомобиля перед покупкой. То есть это расширенная, да, осмотр всех частей автомобиля. Ходовая часть, рулевая, подвеска, диагностика углубленная. То есть это все мы можем посмотреть. Прикольно. Также и по кузову можем посмотреть. Наличие окрашенных элементов и так далее.
1: А вопрос по поводу прозрачности вообще всего. Потому что очень много мы обсуждали с автомобилистами различных тем, когда навязывают какие-то там услуги. Ну, то есть какая-то малая прозрачность в сервисной зоне присутствует. То есть насколько вы прозрачны и доступны в плане мониторинга? То есть человек может проверить, перепроверить и так далее?
2: На 100% прозрачно. Это так же, как вот человек может подойти, посмотреть... поговорить с мастером цеха. У нас есть такой человек, который может визуально показать, объяснить, что где неисправно, для чего это меняется. И если человек, ну, условно говоря, не может здесь находиться, то, пожалуйста, фото, видео, отчет.
1: Ну, насколько я посмотрел, и по технологиям, по оборудованию, судя по всему, вы придерживаетесь именно заводских, ну, то есть дилерских форматов, которые раньше присутствовали только в официальных дилерских центрах. Поддержка этого всего достаточно сложная, серьезное дело. И я видел еще у вас везде расставлены таблички, чтобы люди оставляли свои отзывы.
2: Да, это вот сейчас без этого никуда, и поэтому вот есть у меня информация, что у нас сейчас на промышленном твердая пятерка на Яндексе.
1: Это по кузовному?
2: По кузовному, да. У нас 4,9, но мы стремимся к 10,
3: конечно. Это кто? Что там оставил? Что он написал?
2: А вот непонятно, кто же это был. Ну...
3: Мне просто интересно, что ему не хватило вот до пятерки, что не чем не дотянули. Это же отзывы реально читаешь, и можно действительно подтянуть сервис.
1: Мне кажется, человек, который это оставил, знаешь, там не пятерку, а 4.5, например.
3: Он
1: знаешь, такой типа, ну идеально бывает только у Бога и у меня, понимаешь?
2: Возможно, это такое.
1: Да. Расскажи еще, пожалуйста, о том, какие специфичные работы по европейским автомобилям вам приходилось выполнять, и какой опыт, допустим, есть ли опыт в настройке сложной техники? Потому что я вот видел, приехали, тут Bentley Continental стоит, сложные машины, там очень дорогие Mercedes'ы есть, по которым вообще никому люди не доверяют.
2: Ну, если бы никому не доверяли, то к нам бы не приехали, это раз. А во-вторых, ну, сложный ремонт. Вот у нас, например, сейчас в работе Range Rover 2016 года немножко подгорел. Опять же, после замены двигателя в стороннем сервисе что-то там не дотянули, что-то не доделали. В итоге человек после трассы остановился, машина загорелась. Ну, солярка с маслом на турбину. И
1: ой-ой-ой.
2: Привет семье, как говорится. Ну, тем не менее, уже со стороны... кузовного цеха восстановили. Осталось восстановить за малым там всего-то проводку. Но...
1: Ну, слушай, это прям такая...
2: Двигатель практически собран, поэтому...
3: Были какие-то вот ситуации, вот притащили вот это, и такой думаешь, так что с этим делать?
2: Ну, это же всегда первое ощущение, ё-моё, что же делать-то?
3: Но
2: есть программы...
3: Глаза боятся, руки делают, да?
2: Даже если, ну, условно говоря, мы разбираемся в любом вопросе.
1: То есть здесь еще такая комфортная зона клиентская, что сюда, знаешь, выйди и как это, знаешь, сесть спокойно, как психолог, успокоить человека, сказать, вы знаете, у вас там с мотором вот такая веселуха на Поршаке случилась. Давай по списку самых запрашиваемых, сейчас же сезон начинается, самые запрашиваемые сейчас услуги, есть какой-то такой пул?
2: Так в основном заправка кондиционеров, это раз. Осмотр ходовой части после нашей прекрасной зимы и осени, весны. Вот, ну и, собственно,
1: ну, там, наверное... сопутствующие, наверное, что, рейки, сходы, развалы?
2: Сход, развал, да, у нас тоже есть стенд компьютерный, то есть все делаем.
1: И самая, наверное, такая показательная штука для автосервиса – это замена двигателя, ремонт силовых агрегатов. Это вообще самая сложная сейчас процедура.
2: Согласен. Есть у нас механики, которые занимаются именно вот восстановлением двигателей.
1: А то вы есть... отчеты клиенту присылаете фотографически?
2: Ну, запросто. У нас есть и в Максе, и в Телеграме, кому удобно, и еще где-то там.
1: То есть вы прям в онлайн-режиме человеку
2: видео,
1: фото?
2: Да, мы можем в онлайне, да, все видео, фото предоставить. Если удобно, пригласить, показать. Ну, то есть, для проблем нет.
1: Ну, что ж, Денис, я вас поздравляю еще раз с открытием. Напомним, друзья, что для всех новых клиентов и для слушателей радио «Пилот» скидка 10% вообще на все. Приезжайте на Хрустальногорскую, 37. А мы сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.

0: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
1: Завтрак от 259 рублей.
0: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
2: Гремишка клягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
4: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Римакс.ру.
5: Акция до конца июня. ООО Римакс Шина. Екатеринбург. Черняховского, 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь. Филигран. От керамира я в экстазе.
7: Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Клиники Native 2 года.
11: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
10: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
11: Телефон 343-77-00.
10: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта.

0: miles away. Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9 часов и 17 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «КИТ Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Сергей, специалист по территориям. Здравствуй,
2: каким
3: Сергей.
2: Каким территориям? Привет,
4: Сергей. Привет.
3: А что ты делаешь привет, на привет. Территориях? И что за специалист конкретно?
4: Ну, типа торгового представителя.
2: Ну, а где? Где? Где?
4: Планы, KPI. Ну, в такой компании, которую нельзя рекламировать.
3: В смысле нельзя
4: ее рекламировать? В сфере, в такой работаем, в которой реклама запрещена. Табачная сфера.
2: Табачная сфера.
3: Вон оно.
2: Мы тут недавно, понятно. Да, тоже обсуждали.
3: А сам-то ты как, борешься с вредными привычками или
2: со
3: нет?
2: Со своими.
4: Сам с собой, да, только борюсь.
3: Ну что, давай тогда поиграем. У нас для тебя есть вопросы.
2: По истории России.
3: Ты сегодня. Как с историей страны нашей? Дружишь, нет?
4: Ну да, неплохо так вроде.
3: Вот теперь начнем с первого вопроса. Какая фамилия была у Петра Первого?
2: Романов, Невский, Морозов.
3: У Петра Первого. Романов, Невский, Морозов.
2: Ой, думаешь долго. Ты же знаешь.
4: Ну, Романов, значит.
3: Ну, естественно,
2: конечно,
3: Романов.
2: Да.
3: Ну, не Невский же с Морозовым.
2: Морозов. Давай второй.
3: Петр Первый Морозов.
5: Псевдоним бы это был бы прикольно.
2: Петя Морозов, да.
3: Второй вопрос. На льду какого озера состоялось ледовое побоище?
2: Это было Ладожское озеро, Онежское или Чудское?
3: Ледовое побоище.
2: Это же...
4: А еще раз, какие варианты это?
2: Ладожское, Онежское, Чудское.
3: Ну, это вообще
4: прям... Чудское.
3: Ну, конечно, Чудское, да. Да, молодец. Это было, если что, на секундочку, в середине 13 века. Недавно совсем, весной 5
2: да,
3: апреля.
2: Да, отмечали.
3: Ну и заключительный вопрос, тоже про Петра Первого. За что Петр Первый получил титул императора?
2: За основание Петербурга, за победу в Северной войне или за победу в Русско-турецкой войне?
3: Ну-ка, император он титул получил.
2: За что?
4: Так, а еще раз варианты какие?
3: Были варианты. За основание Петербурга, за победу в Северной войне или за победу в Русско-турецкой войне? Давай подумаем логически.
4: Давайте в Северной войне, наверное.
3: Почему именно ее взял? И что это за война была такая?
4: Ну, русско-турецкая, вроде он даже не участвовал там.
2: Вроде.
3: Ну, а северная с кем была?
5: Ну, кто у нас на севере?
4: Со шведами вроде.
3: И что, вот он победил, и ему сразу императора дали?
4: Ну, думаю, да.
3: Мы принимаем твой ответ. Ну что ж, на самом деле с турками тоже как бы воевали, при том там
5: да,
3: в 18 веке возня была такая, что знаешь, прям ох-ох-ох.
5: Когда еще Османская империя была.
3: Да, а вот как раз с Северной войной Петр Первый титул императора-то и получил. Молодец.
2: Поздравляем.
3: Мы тебя поздравляем.
2: Да.
3: Хорош,
4: вот,
3: хорош,
4: спасибо.
3: Да. Ну что?
4: Что-то вроде помнит, что-то нет.
3: Ну смотри, разбирайся.
5: Память есть,
2: тут
5: молодец.
2: Тут помню, тут не помню, да, бывает.
3: Смотри, у нас есть билеты в театр драмы, в ТЮЗ, театр кукол, в Коляда театр, на любой спектакль в мае. Прям... И правду говорю, честно,
4: вот,
3: завидую, да, любой выберешь. Там есть билеты у нас на дискотеку 90-х, 16 мая они будут в 23:30 тусить «Фабрика Event Hall». Есть билеты на матч футбольного клуба «Урал», играют против «КамАЗа» 11 мая на стадионе «Екатеринбург-Арена». Два билета в Музей изобразительных искусств, сертификат в «Дископрав» на 1000 рублей, в парк развлечений «Радуга-Лэнд» или на «Маркетплейс» на «Косарик».
4: Очуметь, такой выбор, я даже не знаю, что выбрать.
3: Думай, короче, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
0: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Доча, включи голосовые прослушать.
8: Свет, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
10: А на горках!
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру.
11: ООО «КИТ Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Блинов Константин Сергеевич», новый мотосалон «GSB Moto».
1: Давай мясо!
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Тут неожиданно, ну как бы даже не то, что неожиданно, в общем, Николь Кидман, ну прям стала наша Николаша, рассказала о любви к русским, к русской литературе. Она говорит, у нее всегда был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый. И, конечно, там Достоевский, Толстой, все-все-все. Она говорит, я была помешана на русских
4: Донцова
3: писателях.
4: Донцова там есть, интересно?
3: Вот, и даже ездила в Санкт-Петербург, чтобы увидеть те места, вокруг которых Толстой построил «Войну и мир», где жили его персонажи, там Андрей Болконский и так далее. Ну, короче, это, говорит, в начале моего творческого пути это русские.
4: Ну все, дать гражданство. Наша. И квартиру наша, где-нибудь говорю, в это.
5: Ну, слушайте, давайте, вот положа руку на сердце. Она просто в интервью призналась, что она зачитывалась русской литературой.
0: И все. Разнесли на цитаты.
5: А второе. Очень многие музыканты признаются, что русскую классику слушают.
3: Ну, конечно.
5: И все. Ну, как бы, ребят, наши признаются, что слушали немецких композиторов, например, или читали там Ницше, Гёте, еще кого-то. Ну, ничего в этом такого нет. Что-то все из этого так раздули. Ой, Николь Кидман, она вот за русских. Да нет, она просто книжки русские читала.
3: Она просто русский писательство.
5: Не обольщайтесь особо.
3: В России ведут ГОСТ, наконец-то, на поддержание порядка на рабочем месте.
0: Опа!
3: Согласно этому ГОСТу, для поддержания порядка в организации необходимо следовать следующим пунктам. Сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование уже того, что имеется. На этапе сортировки работники должны разделить предметы на рабочем столе на две категории, используемые постоянно и периодически. Дальше тоже вот самоорганизация, что я использую, вот дотянуться до чего быстрее, чтобы было ближе, что должно быть дальше. Предметы выполнения производственного процесса нужно размещать таким образом, чтобы персонал не тратил время на перемещение из одного места в другое.
4: И организация
3: должна своевременно принимать меры по устранению источников загрязнения.
4: Все выкидывать в мусорку вместе с рабочим.
3: Я обожаю просто, как вспомнишь свое рабочее место.
0: Не по ГОСТу.
3: У меня-то рабочее место в студии там.
4: Линка, когда уходит с эфира, она эти фантики вечерним коллегам оставляет.
5: Под компьютером.
2: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Едем! Едем!
8: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
9: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
10: свой сервис.
8: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
9: Новый мотосалон GSB Moto.
8: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
11: Реклама.
12: Хончи Автоцентр

0: Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Территория.
7: Улыбка.
6: Стейк.
7: Смех.
6: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинес».
2: Итак, дорогие друзья, сейчас напомню, мы находимся в районе Широкой речки, и вот удивительная особенность, говорю же, как только приезжаем, пробки куда-то исчезают. Затруднение тут единственное при выезде с Широкой речки в центральном ряду перед объездной. Академ, УНЦ, все намного проще стало выбираться в направлении центра города. На объездной подрастает трафик со стороны Московской перед Амундсена. Сама Московская от Волгоградской через частный сектор в Нагрузе до Щерса. С затруднениями район Московской горки по Куйбышево, дальше по Московской попроще. В районе Дворца молодежи в обратку тоже транспорта полно. Сегодня очень много транспорта на улице Карла Либкнехта. Затруднения серьезные начинаются от Первомайской и приблизительно до Розы Люксембург Энгельса. Также затруднения на улице Восточной от Малышева до Декабристов и в обратную сторону такая же история. Затруднено движение на Базовом, первый мост Калины. На втором в два раза короче пробка стала. Малышева пока не в перегрузе, но, напомню, уже анонсировали, что серьезно закроется одна из частей Малышевской развязки, и район Каменных Палаток и ЖБИ будет прикуривать долго. Затруднения на Первомайской в сторону Восточной и затруднения также со стороны Блюхера, плюс Ленина в направлении кольца Луначарского. Я так понимаю, что на Пушкина уже начали выстраивать подготовку к 9 мая. Из-за этого участок в районе Ленина закрыт. Затруднения в движении напротив вокзала Почелюскинцев в двух рядах, если ехать в сторону Космонавтов. Остальные участки вроде более-менее норм, поэтому соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинес. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинес. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Регинес в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинес и на сайте regines-havail.ru.

0: катапульта.
1: Жуть какая. И долго это будет?
2: 4 часа.
1: Мать твою.
3: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
3: На радиопилот.
4: Доброе утро. 9:38 в Екатеринбурге.
5: Напоминаю, господа. Все 4 часа катапульта вещает в онлайн-режиме, а сейчас вам веб-камера пригодится для того, чтобы увидеть картинку, определить, что на ней лишнее, поэтому открываем сайт pilotfm.ru, с главной страницы жмем кнопку «Смотреть», видим лишнее, дозваниваемся по телефону 237-104.
4: Спонсор нашего конкурса ООО УК «Баден Групп», термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 2.
5: Кто на связи у нас? Доброе утро.
6: Здравствуйте. Олеся.
5: Олеся, чудесно. Нашла картинку, увидела?
6: Нашла, увидела.
4: Ну и что лишнее?
6: Возможно, это конфетти.
4: Ну да, конфетти, вроде вот, как они называются-то, пушки. Лина, мы тебя не слышим, у тебя
5: Лина, мы тебя не слышим, да. Значит, что касается твоей победы, поздравляем.
4: Ты молодец, получаешь сертификат на 2500 рублей в Баден, а вообще Баденленд — это первый на Урале крытый тропический курорт для отдыха 365 дней в году.
5: Ну что, 2500 рублей в Баден пойдешь прогуливать. Кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
3: Утреннее шоу на радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на baden-land.ru. 0+.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
8: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
12: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Доча, включи голосовые прослушать.
14: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
15: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
16: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье. Не за горами.
17: А на горках!
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: О, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
18: Строим новое!
19: Ремонтируем любимое.
18: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
20: Пора-пора, мото-мото-мото.
21: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
8: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
22: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
23: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
22: И квартира в орбите.
23: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
22: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
24: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
25: Это не художественная галерея. Нельзя.
26: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
0: катапульта. Папа!

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. У свердловских гаишников появилось секретное оружие против нарушителей.
1: Например?
2: Это специальная камера, аппаратно-бортовой комплекс фиксации нарушений ПДД «Азимут-4» он называется. Совсем недавно его запустили в работу, и уникальность такой камеры в том, что она не всегда заметна, не привязана к одной локации и имеет широкий функционал. Они могут ее, например, на бампер нацепить, на багажник и на 360 ловить нарушителей.
1: Ну, нормально,
2: так что имейте в виду.
1: Вы не нарушайте.
0: Да? И ловить не будут.
2: Ага. Все мы помним, что вчера был праздник День радио, 7 мая. Так вот, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что радио – самый удобный и надежный источник связи. Имейте в виду. По его словам, российские радиостанции являются образцом качественной журналистики.
0: Спасибо.
1: Большое спасибо.
2: Это вам вместо премии, в общем, да.
1: В следующий раз, когда будем делать репортаж о каком-нибудь человеке с застрявшим чем-нибудь в себе, мы будем помнить эти слова.
2: Это образец, образец качественной журналистики. Главное, беспристрастно, ни на чью сторону не вставать. А в Южной Корее сделали гениальное изобретение, по мнению корейцев, опять же, южных. Там продают бананы по схеме один на каждый день. В одной упаковке лежат фрукты разной степени зрелости. Один можно слопать там, например, сразу, сегодня же...
0: Черный.
2: Да-да-да, второй дозреет через день, через два, через три, и так по порядку.
0: А зеленый на воскресенье, да.
2: Да-да-да, этот простой, но гениальный бытовой лайфхак сделали, чтобы бананы не чернели все разом, и не приходилось их выкидывать, но прикол в том, что стоят-то они, вот эта вот связочка из семи, дороже раза в два, чем если бы ты просто обычную связку купил.
0: По одному банану, если каждый день просто покупать в магазине, да?
2: Будет да, дешевле. Видимо, про это они не слышали, поэтому у них такой лайфхак. Главное, чтобы с яйцами так не прокатывало. Или с молочкой. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
5: Семья считает, надо брать.
6: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
7: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А на улице лето зеленого цвета.
9: Климат-контроль катапульты.
2: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Сегодня обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
15: We'll be right back.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Все, прибежали, успокоились, сели. 10:02 в Екатеринбурге, пятница, 8 мая на календаре. На улице знаете сколько градусов?
1: Сколько?
0: 17.
2: Ну это на солнце.
1: Нам нормально.
3: Пока не рекорд.
2: Нет, да. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта», и мы сегодня на выезде. И на выезде мы в новой локации. Это автосервис «Клотавто», который находится на Хрустальногорской, 37. Мы продолжаем разговоры о возможностях сервисной станции с руководителем сети автосервисов «Клотавто». Это Денис Кудрин. Денис, хотел еще спросить по поводу вообще возможностей оборудования, возможностей сервисной станции. Что конкретно она вам дает?
4: Значит, закупили диагностическое оборудование последнего поколения, которое позволяет работать с любыми эксклюзивными моделями.
2: Ну, то есть прям вообще даже самые редкие вещи.
4: Да, да.
0: Редкие есть... имеется в виду там раритетные тоже?
2: Не, ну, раритетные не раритет. Требуют такой настройки. Да, в основном вот современные модели.
4: Современные модели, да, все верно. Вот, поэтому не вижу проблем, чтобы приехать и обслужить свой автомобиль.
2: Ну, понятно, что, да, есть там, например, какие-то редкие версии, у немцев особенно это распространено, какие-то серьезные такие модели, типа там, ну ладно, М-серия, Гелендвагены, какие-нибудь там АМГ-шные штуки, автобиографии у Range Rover, да, и ультрасовременные модели, с ними многие вот прямо имеют проблемы по программному обеспечению. Есть ли подобные случаи, когда приезжает человек и только у вас находит?
4: Ну, вот сейчас у нас конкретно в работе X5M G05 с двигателем B57D30C.
2: Ну, это вот, прям...
4: собственно, я считаю, это показатель, и мы этого не боимся, делаем и сделаем. И
2: а что он делает,
4: запустим.
2: Что еще раз? Что он делает? Двигатель, моторе? Моторе ковыряет?
4: Именно двигатель, да, сейчас восстанавливаем. Опять же, таки автомобиль после ДТП. Кузовной цех сделал свое дело, сейчас дело за нашим цехом, и, собственно, мы его сделаем, поставим обратно, и человек поедет счастливо, довольный.
2: Но это же стоимость прям лютая вообще.
4: Да, по стоимости есть вопросы, но двигатель будет собран полностью на оригинальных запасных частях с гарантией в 1 год, и, собственно, норма времени берутся из официального каталога, то есть мы не из головы говорим, 500 или 600 или 100 тысяч, неважно. При приемлемом нормочасе по каталогу выходит очень
2: доступно. Ну, то есть, если по каталогу положено 10-12 нормочасов потратить на определенные процедуры, вы их подтверждаете.
4: Именно это мы и делаем, да, все верно.
2: А материалы, которыми пользуетесь, там масла те же самые, еще что-то?
4: Вот, вернемся к маслам. Это от официальных дистрибьюторов. Это Матюль. Для, соответственно, по каждому автомобилю по спецификации. И есть премиум-линейка Лукойл.
2: И вопрос еще по поводу, собственно, раз мы про цены заговорили, есть ли какие-то механизмы экономические, чтобы человек, ну, не сразу приносил чемодан денег, если у него какие-то серьезные проблемы?
4: Да, у нас также присутствует рассрочка. Для каждого клиента найдем вариант.
2: Ну, то есть можно, грубо говоря, обратиться, и если проблема решается дорого, он об этом узнает, у него есть возможность там в рассрочку расплатиться. Но бывает, люди приезжают, им диагноз устанавливают и говорят: чувак, давай, 300, 400, 500 тысяч рублей, поехали.
4: Да, нынешние реалии таковы, но, тем не менее, мы пытаемся пойти навстречу каждому клиенту.
2: И еще хотел по поводу того, что конкретно развивать будете сейчас. Есть какие-то планы по развитию? Понятно, что европейские бренды хоть и ушли, но машины-то есть. Их ремонтировать надо, их надо обслуживать и так далее. Есть ли еще какие-то планы? В чем дальше? В каком направлении работать?
4: Ну, помимо этих брендов, которые у нас сейчас представлены, Mercedes, BMW, VAG-группа, ну, в семьях сейчас по 2-3 автомобиля бывает. То есть семейные автомобили тоже приветствуются.
2: Слушай, а вот не было там, я в том плане, что идеи, допустим, заниматься какими-то ультрасовременными там электричками, там теми же самыми?
4: В разработке сейчас время такое, что очень много, да, электрических автомобилей. И я думаю, что в ближайшее время мы к этому тоже подойдем.
2: И еще хотел напомнить о том, что здесь, на Хрустальногорской, 37, находится именно слесарный цех. Здесь ремонтируется, здесь находятся подъемники, здесь и моторист. Я там видел 2 двигателя от Ренжа и Бэхи. Да. Прямо вообще, вот просто ходишь, это верх инженерной мысли трогаешь. Вот. А на водительском, ой, вернее, на промышленном проезде 6, там находится как раз кузовной цех. Я вот видел там и Range приехал, о котором мы разговаривали.
4: Да, любые абсолютно по сложности ремонта все делаем. Отличная покрасочная камера дизельная.
2: И вопрос еще по, давай напомним людям, по стоимости услуг и по акции, которые действуют.
4: Акция 10%, она так и сохраняется.
2: А если вы скажете, что вы от радиопилот, то вам 10% сделают, даже если ты не просто новенький клиент. Но вы многие, это может, даже и не понимаете, что эта локация, она достаточно близко находится. Просто многие думают, широкая речка, это все, это туда, в поля. Нет, это вот поселок сам, который на въезде, по сути.
4: Ну да, то есть, в принципе, мы достаточно удобно расположены. Поэтому приезжайте знакомиться.
2: Отличная сервисная зона, своя большая парковка, легко найти, тут буквально свернул с основной дороги и проехал там меньше километра. И хотел еще поблагодарить за то, что нас гости пригласили.
4: Всегда вам рады, приезжайте.
2: Мы желаем, чтобы клиентов было больше. Пусть люди меньше ломаются, больше приезжают на обслуживание. Может быть, кому-то надо просто продиагностироваться. На знакомство приезжайте, просто посмотреть, как это все устроено. Я всем всегда рекомендую. Вот чтобы выбрать грамотный сервис, если, знаешь, когда ты ремонтируешься за 500, за 600 тысяч рублей там, на дорогом автомобиле, ты сервис как жену подбираешь. Поэтому да, надо приехать обязательно, посмотреть, что как устроено, в каких условиях люди работают, кто эти люди, а это работники в прошлом официальных дилерских центров, тех европейских марок, которые уже ушли из страны. Ну, а вам, Денис, ну что, процветание, работаете?
4: Благодарю.
2: Мы сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра «Окончательный монтаж», 237-104, звоните, угадывайте фильмы, выигрывайте призы.
1: Реклама.

0: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта. Папа!

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10:15 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор – наш медицинский центр «Парацельс», многопрофильная клиника «Парацельс».
5: На связи у нас Егор. Поговаривают, Егор без работы, но куда-то едет.
4: В каком-то направлении двигается.
5: Да, привет. Егор, здравствуй.
6: Доброе утро.
5: Что ты скрываешь, Егор?
6: Да почему нет? Безделье.
5: А ну, что ты, подожди, вот ты мне, скажи мне, вот, пожалуйста, дорогой тунеядец, значит, вот все ищут какую-то работу, а тебе прям не надо вообще, да?
6: Я решил отдохнуть.
5: Ага.
4: Устал
5: это,
4: по жизни.
5: Это чем ты таким
6: занимался?
5: Слушай, вот у меня два вопроса. Первая часть это, чем ты таким занимался, что так жестко устал? И второе, чем ты таким занимался, что ты так можешь себе позволить нифига не делать вообще? Ну, просто интересно.
6: Как говорится, там, да тут, туда-сюда.
4: А, знаем мы таких.
6: Ну, вот такие.
5: Понятно. По итогу окажется таксист. Ладно, мы для тебя приготовили фильм. Мы просто что, спрашивали-то? Думали, какое тебе кино поставить? Посложнее или полегче? Для тебя прозвучат первые и последние слова из этого фильма, а потом будут 3 подсказки. Ответишь правильно на все 3, получишь... Вернее, что ответишь правильно на все 3? Ответишь правильно, что за кино, тогда получишь приз. Итак, слушай внимательно. Поехали.
7: Attention. Сами видели, товарищ майор, ну какой же это помком взвод, курган сапог найти не может.
2: Вот он сапог-то нашелся, и я его под кровать зашвырнула.
7: Выказалось.
8: Окончательный монтаж.
9: Все, батя. Ну вот и ладно, Игорь.
4: Все,
5: подсказки нужны?
10: Все, батя.
6: Ну, это точно какой-то советский фильм.
4: Да.
5: Молодец. Очень хороший вывод.
4: Ну, давайте подсказки.
10: В этом фильме было много окопов.
5: Еще одна подсказка от Бога просто. Давай, берез много было.
10: Это тоже было.
5: Болото было.
10: И это тоже. Ты смотрел этот фильм или что?
5: И автомат ППШ.
10: У главного героя были усы интересные. И много женской формы было.
4: Так, что за кино? Ну, вспоминаю, что военные фильмы, вот что.
6: Ну, я так и понял, да, это про 9 мая, скорее всего, это военный.
4: Ну, не про 9 мая, но военный фильм, конечно.
6: Да-да-да.
5: Трудно представить себе комедию с автоматом ППШ.
6: А какие у него были?
4: Тебе только что их сказали, подсказки.
5: Только что. Тебе больше, чем 3 дали. Давай уже говори, что за кино.
4: Перечисляй, какие знаешь уж тогда, я не знаю.
6: В бой идут одни старики.
4: Нет.
5: Нет.
10: Вторая попытка.
5: Раз, два.
6: Честно, не знаю.
5: Ну, сдаешься, так и скажи. Егор, мы тебе желаем хорошего дня. С наступающим тебя. Следующий звонок примем. 237-104. То на связи у нас. Алло.
11: Алло. Здравствуйте.
5: Да, представься, и что за кино?
11: Константин.
5: А фильм, Костя?
11: «А зори здесь тихие».
5: Да, конечно. Абсолютно верно. «А зори здесь тихие», притом первый. Фильм вот «Азори здесь».
10: 72-го года, и рейтинг у него, я вам скажу, 8,6 на кино.
5: Ну, это реально очень хорошее кино, героическое прям такое, серьезное. И после того, как пересняли, я пересмотрел.
10: Там новой версии Прилучный, по-моему, снимается, я уже не помню.
5: Нет, там этот снимается, этот, который...
10: Петр Федоров.
5: Да, Петр Федоров, Федор Петров, я его все...
10: Я, кстати, вот только сейчас увидел, оказывается, что советская версия была, но Оскар номинирована.
5: Ну, конечно, и кино фильм. Классное, на самом деле. Мы тебя поздравляем с победой, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
11: Катапульта!
12: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
13: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
12: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Блинов Константин Сергеевич», новый мотосалон «GSB Moto».
1: Лучшая на свете жена.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро. 10:21 в Екатеринбурге. Вопрос знатокам. Полезно ли носить сандалии с носками?
4: Это интересно.
3: Вопрос не о моде, а о пользе, отвечает биолог Лялина. Итак.
5: Что за поле чудес?
3: Это что, где, когда? Значит, отвечает биолог. Ношение сандалий с носками помогает избежать появления.

0: Понимаете, вот эти вот носки с сандалиями каждый год типа, обсуждают.
1: Ну, а что, а вроде модно, а вроде нет.
2: Но погоди.
3: Смотри, есть, какие носки.
2: Сейчас же, видишь, еще такое... Есть же люди, которые носят, допустим, кожаные красивые сандалии, типа Old Money, знаешь, там,
0: да,
2: и так далее.
0: Да, да.
2: Но есть еще прикол какой. Вот очень плохо... Люди говорят там, типа, вот, носки с сандалиями, антисанитария, грязь везде, носки грязные, пыли, нахапали, все и так далее. Слушайте, окей, надеваешь кроссовки, тебе говорят, нет, в этих кроссовках нога преет, опять парниковый эффект, надеваешь берцы, тебе говорят, нет, тебе надеваешь что, тебе говорят, нет, в чем, ходи, блин, ходи?
4: Ходи босиком, как Тарзан.
2: Да не говори, босиком придешь, тебе скажут, грибок, грибник.
0: На самом деле, вот если вернуться к носкам с сандалиями, тут должно быть прямо хорошее такое чувство самоиронии прикольное.
2: И носки хорошие.
0: И носки хорошие.
2: Они вот, знаете, не вот это вот ваше, как у волка из «Ну погоди», чтобы когти торчали.
0: Это на самом деле можно действительно выглядеть очень стильно. Так, ну и тут мужчинам, все у нас про мужчин, мы все-таки в мужском, ну, не раю.
2: В мужском районе.
0: Сервис, это все-таки, знаешь, такое мужское владение, мужское местечко. В общем, мужчинам раскрыли неочевидный способ, как улучшить качество сна. Чтобы вы крепко спали. Хорошо.
4: А ну что там?
0: Врач американский говорит, что надо ходить...
2: Передернуть?
0: Нет, надо ходить по-маленькому сидя. Потому что стоя вы до конца не расслабляетесь. В такой позе невозможно расслабиться. И все как бы немножко не до конца. И поэтому вы потом бегаете.
2: А у женщин наоборот работает?
0: А у женщин? А я не знаю. Нет, у нас вообще все там по-другому.
2: Просто если мужикам надо делать это сидя, чтобы выспаться, то женщинам логично наоборот, стоя, чтобы выспаться.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Едем! Едем!
8: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
9: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
10: свой сервис.
11: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
12: Новый мотосалон GSB Moto.
13: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
14: Реклама.
15: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
16: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
15: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
17: Тепло ли тебе, девица?
18: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
17: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
19: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
3: Алло, я в Сочи. Погода супер.
4: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Миша, возьми еще эти коробки.
7: Они уже не входят ко мне в машину.
8: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
9: Мы стекло у шкафа разбили.
6: Ну, Миша!
8: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:32 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинас».
2: Итак, дорогие друзья, начнем мы опять с нашего участка. Мы сидим сейчас в районе Широкой речки. Чуть-чуть добавилось народу по Суходольской в направлении Тенистой. Затруднения в движении остаются на Серафимы Дерябиной перед улицей Шоумяна. И, внимание, для тех, кто выезжает с юго-запада через Московскую, две аварии в районе музыкальной школы. Там прямо проблема со стороны Волгоградской. Стоит весь участок через Щерса. И, соответственно, улица Щерса тоже перед Московской Амундсена стоит. Затруднения в движении по-прежнему на Восточной между Лениной и Малышева и в районе Первомайской. Ленина со стороны центра прямо от кольца Луначарского стоит. Малышева стоит от Мира до Восточной. Второй мост Калины стоит в районе первого моста ДТП. И затруднения еще на Базовом в районе светофора присутствуют. Также добавилось трафика на Щербакова после, получается, глобуса в направлении Уктуса. Там перед светофором что-то случилось, что ли. И в центре города самая такая жгущая пробка, наверное, на Первомайской в направлении Карла Либкнехта и у вокзала Челюскинцев, там в районе ДКЖ, а потом на съезде в сторону Космонавтов два ряда. Космонавтов, Уралмаш, тут все просто, никаких проблем. Со стороны Шевской придется немножко в правом ряду постоять, чтобы уехать в направлении Пышмы, а так будьте здоровы, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

0: Катапульта.
1: Кто-то такой красивый на меня смотрит. Попался?
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Кусь за бачок.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро. 10:36 в Екатеринбурге.
4: Итак, дорогие друзья, сейчас у вас есть возможность дозвониться по телефону 237-104 и еще один приз забрать себе. Мы для вас приготовили вопрос, 3 варианта ответа. Выбираете правильный, получаете приз.
3: Спонсор нашего конкурса ООО «Медео», концертный зал «Джой Паб», комсомол, дублер Сибирского тракта 2.
4: Принимаем звонок. Есть кто-то на связи уже. Доброе утро.
3: Привет.
5: Алло.
4: Да, здравствуй. Как зовут тебя?
5: Алексей.
4: Ходишь ли ты, Алеша, по увеселительным мероприятиям? Пабы
3: да.
4: Ли посещаешь?
5: Ну, рестораны только.
6: Смотри, оторва, да.
3: Богач.
4: Скажи, пожалуйста, бывал ли ты вообще, ну вот, в традиционных заведениях, типа пабы и так далее?
5: Ну, раньше был, да.
4: Вот ты знаешь, там просто есть такая процедура, вот мы тебе сейчас расскажем.
3: На самом деле.
4: Ну, просто паб, когда закрывается, начинается так называемое время лог-ина. И вот что происходит в это время?
3: Да, входная дверь закрывается. Начинается дезинфекция паба или выключается свет. Вот объявляют, все, лог-ин.
4: И все, и что бывает после этого?
5: Английский, знаешь? Дверь.
3: Ну, да,
4: абсолютно
3: конечно,
4: верно.
3: Конечно.
4: Все очень просто.
3: Никого не впускают, но да. Все там тусят.
7: Но перед тобой двери открываются. Ты получаешь 2 билета на любой концерт в мае в Joy Pub в Комсомоле. И, кстати, вот обрати внимание, 23 мая в 19:00 Joy Pub станет ареной гранд-финалом музыкального марафона. И на сцене там встретятся команды-победители, а посетители будут судьями. Так что приходи. Послушай, музыку хорошую, да, потусить, классно.
4: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Joy Pub концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
10: Реклама.
11: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
12: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
13: ИП «Нортон Лышла Романовна».
14: Угарана по 320-665-80-017-95-74.
15: Доча, включи голосовые прослушать.
16: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
17: Подъезжаем. 10 минут. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
18: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
19: А на горках!
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
20: ООО «Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
21: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
22: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
21: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
23: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
24: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем.
0: 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
19: Подробности на baden-land.ru. 0+.
20: Клиники «Нейтив» 2 года.
24: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
20: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
24: Телефон 343-77-00.
20: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
25: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
26: Катапульта.
27: Ба-бах!

0: Доброе утро. 10:50 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Спасибо слушателям. Радио Пилот скинули информацию по Дню Победы завтра в Верхней Пышме. Если так. Что, информация от Верхней Пышмы онлайн, свежая, вчерашняя. Будет там День Победы. Начнется, я так понимаю, сама праздничная программа уже после нашего екатеринбургского. В 12:00 будет торжественное открытие, потом в 12:25 парад Победы. Праздничная программа тоже будет с часу дня. Кроме того, будет выставка военной техники, я так понимаю, там же где-то на площади. В общем, в Верхней Пышме праздник тоже будет.
1: Спасибо.
2: Если что, вот Верхняя Пышма онлайн, подробная программа там есть. Лайфхак. Новость лайфхак. Россиянам назвали способы увеличить себе зарплату. Так. Вы удивитесь, но первый лайфхак — это уйти в дефицитную нишу, ну, где мало работников, где большой спрос, но мало предложения. Либо попросить открытые прибавки у начальства. Гениально.
0: Открытую, пожалуйста.
2: Да, первый способ — это вот, да, идти туда, где вас ждут. Сварщики, водители. Сварщики, водители, медики находятся в красной зоне рынка, то есть, да, там большой дефицит.
1: Или что они?
0: Нет,
1: там?
0: Дефицит именно. Надо идти туда, кого не хватает.
2: На одну вакансию, как правило, приходится 1-2 резюме. Ну, то есть очень большое требование, но мало очень спроса. А второй, как я уже сказал, попросить открытые прибавки, это необходимо уйти от синдрома отличника и просить открытую прибавочку. Ошибка 90% сотрудников в том, что они ждут, когда начальник оценит их усердие и сам похвалит.
1: Никогда!
2: Надо, составлять переговорную карту, все свои плюсики, все свои грамоты собрать и идти просить прибавку.
0: И потом разрыдаться в итоге.
2: Да, как вариант.
1: Работодателю выгодно, чтобы ты работал вообще за идею.
2: Да,
1: и только за нее.
0: За мечту.
1: Конечно. Сам будешь работодателем, поймешь, о чем я.
2: Ну, а японская компания Visionar нашла оригинальный способ решить проблему с нехваткой персонала в доме престарелых. Начали активно привлекать молодых людей, которые увлекаются, внимание, бодибилдингом.
0: Ой, в обмен на работу... открыли, да?
2: Да. Короче, в обмен на работу по уходу за пожилыми сотрудники получают не только достойную ЗПшку, но бесплатное посещение тренажерки и компенсацию расхода на спортивное питание.
1: Работа мечты.
2: О, да. Сначала деда помыл, потом сходил в тренажерку и помылся сам.
1: Если бы там еще были клиентки, которые будут на индивидуальные тренировки ходить.
2: А возможно, там где-нибудь их проводят, знаешь, уже в нерабочие часы.
1: Я тебя умоляю.
2: Индивидуалочку. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
4: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
3: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: Солнечным теплом наша жизнь до осени согрета.
6: Климат-контроль катапульты.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: А напоследок я скажу.
11: Катапульта.
0: 10:55 в Екатеринбурге. Мы катапульту заканчиваем.
1: Да, пришло время поблагодарить ребят, которые нас пригласили. Напомню, что мы сегодня выездной эфир провели в Клад Авто. Это Хрустальногорская, 37. Автосервис, который вы должны посетить, если у вас автомобили BMW, Mercedes, Range Rover,
6: Jaguar. Или если хотите такую машину купить, например.
1: Но обязательно вы должны эту точку знать, потому что здесь и хороший уровень сервиса, абсолютно новое оборудование со всеми программными делами, которые необходимы, особенно для современных версий этого автомобиля. И еще вдобавок для всех новых клиентов действует скидка 10% на все, и на работы, и на материалы, и на запчасти. Это очень нужная вещь, учитывая, что на руках у людей автомобилей подобных много, как ремонтировать, некоторые из них просто не знают. Доверять кому попало я бы не стал, а здесь работают ребята с большим опытом работы. В общем, приглашаем всех, Хрустальногорская, 37, либо проезд промышленный 6, там находится кузовной цех, а здесь слесарный. Что, готовимся к 9 мая?
6: Да, готовимся и увидимся с вами во вторник,
0: 12 числа.
1: О, да, это получается 3 дня, я вас наконец-то не увижу. Ура, ура, ура. Ну и, конечно, ребята, всем мы желаем здоровья, 3-4.
7: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: какими хорошими темами радует нас программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот». Ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5 на 104.10 FM звучат только горячие хиты в постоянно обновляющейся компиляции нашего музыкального редактора. Хорошо, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Привет и хорошего дня. Я, Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира от выездной катапульты. Да-да. «Высший пилотаж» скоро продолжится, новая музыка вернется. Да, минут через 20 проведем проверку на дорогах. Полетели.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2, limpopodefispark.ru.
6: О, Кити Екатеринбург, Огарян
7: 108-667-1008-907. Тепло ли тебе, девица?
8: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
7: Да, стало быть, пора в прайм-сервис.
9: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры. Частный монтаж. Рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
11: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, спасибо за компанию. Программа «Высший пилотаж» прерывается ненадолго. Сейчас информация о дорожной ситуации. «Проверка на дорогах» продолжает наш эфир. Спонсор программы ООО «Регинас». Водители, прислушайтесь по сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент. Дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 4 балла. Затруднения местами. Пробки по Восточной, от Советской до Малышева и от Малышева до Первомайского. Движение затруднено по Малышево от Мира до Восточной, по Амундсена от Академика Бардина до Объездной, по Карла Либкнехта от Шевченко до проспекта Ленина. Еще затруднения по Базовому от станции Пионерская до Асфальтового завода и по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Мерцают Гагарина от Первомайской до Блюхера, Челюскинцев от Якова Свердлова до Восточной, пульсирует автомагистральная от переулка Проходной до Бебеля. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Регинас в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Регинас.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уникум через опять.

0: 7 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. 264 беспилотника были сбиты силами ПВО России над регионами страны минувшей ночью. В некоторых регионах объявляли режим «ракетная опасность». Это случилось после начала перемирия в честь Дня Победы, объявленного президентом Путиным, отмечают СМИ. Так, массированную атаку дронов отражали в Ростовской области. Из-за налета пострадали дома и загорелся склад. Беспилотники и ракеты были ликвидированы в городе Таганрог и в Азовском районе. К счастью, жертв нет. Более суток длится угроза атаки беспилотников в Рязанской области. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать президенту Путину послание от Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая, сообщил замглавы МИДа страны Ростислав Хованец. Также Фицо сможет получить от президента России ценную информацию об оценке усилий по прекращению конфликта. Об этом сказал словацкий замминистра на заседании комитета Нацсовета, пишет газета «Коммерсант». Напомню, премьер Словакии прибудет в Москву 9 мая. Он встретится с Владимиром Путиным, возложит цветы к могиле неизвестного солдата, но на параде Роберта Фицо не будет. По данным пресс-службы Кремля, в День Победы 9 мая Москву посетят 7 иностранных делегаций. В День Победы метро в Екатеринбурге продлит работу до часу ночи, сообщает ему екатеринбургский метрополитен. В День Победы поезда будут ходить по особому графику, в праздничном режиме. Однако в вечерние часы интервалы движения сократят до 3 минут. Это позволит быстрее развозить пассажиров после основных мероприятий Дня Победы. 10 и 11 мая поезда метро будут курсировать по графику выходного дня. Центральные улицы Екатеринбурга в праздники будут перекрыты для транспорта. Подземка в эти дни – самый надежный способ быстро добраться до дома. Напомнили в метрополитене, пишет «Урару». На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 километров в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. В акции «Бессмертный полк на орбите» принял участие космонавт из Свердловской области Андрей Федяев. Российский экипаж МКС записал видео, на котором трое космонавтов – Сергей Куть-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев – держат в руках портреты своих родных участников Великой Отечественной, а также фронтовиков, которые после войны вошли в космический отряд. Наши великие предки явили всему миру пример героизма, доблести и деятельной любви к родине. Именно эти качества позволили им одержать победу в Великой Отечественной войне, отметил Андрей Федяев, цитирует его издание «Новый день». Официальный доллар 74.62, евро 87.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Сити. Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ Правобережной Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 9 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра утром плюс 16, днем плюс 11. К вечеру понижение до плюс 5 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фанатеке «Радио Пилот».
0: В секретной фанатеке с нами забавный, что называется, позитивный весенний трек от Вали Фан и Ник Эндерсон. Тема называется «Wasting My».

0: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
2: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
3: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
5: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
4: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
6: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
10: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
11: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
12: А на горках!
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
13: ООО «Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
14: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
15: Семья считает, надо брать.
16: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
17: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
18: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Дневной драйв на радио

0: Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
0: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: Едем! Едем!
5: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
6: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих.
7: Свой сервис.
5: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
6: Новый мотосалон GSB Moto.
5: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
8: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Клинике «Нейтив» 2 года.
11: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
10: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
11: Телефон 343-77-00.
10: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
13: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
14: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
15: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
16: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но я абсолютно не понимаю, почему школьникам решили запретить танцевать под стинга.
4: Вот, это, кстати, я дальше хотела обсудить, что из закона о защите русского языка выпускникам запрещают ставить танцы под иностранные песни. Например, вот стинга, да, запретили выпускникам. Потом, допустим, стинга попросили заменить на последний вальс из сериала «Ландыши», ну, как современный, да.
5: Единственное, например, я не понял, это вообще все запретили или конкретно
4: или,
5: в одной гимназии?
4: Допустим, в Ярославской и Тамбовской области под запрет попали песни Тони Брэкстон, Уитни Хьюстон.
3: Не, ну погоди, это, я так понимаю, для школьного бала.
4: Да, для выпускного.
3: Ну, именно для постановочного танца, да?
4: Ну, конечно. Ведь нет, не то, что там на дискотеке нельзя включать, понятно. А именно когда торжественная какая-то часть.
3: Ну, ладно, хоть маразм до этого не
4: дошло. У нас просто действительно, когда я вот выпускалась, мы, допустим, все хором на выпускном, прощаясь, пели песню «I just called to say I love you». Вот это. Это вот,
3: ну, I just called.
4: Да, до сих пор.
5: Мы вообще бутылку пели, помню, на выпуск.
4: Ну, вот это, кстати,
5: аттестат в крови.
3: У меня в 9 классе на выпускном пара одноклассников танцевала под секс без перерыва.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис. Информация.

0: На правах рекламы.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: FM.
1: Реклама.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
2: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ-проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
8: ИП Нортон Лышла Романовна.
9: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
13: Завтрак от 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
14: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
15: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
16: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
15: Поехали. Скажи адрес.
16: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
15: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
17: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
18: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
17: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
19: Дневной драйв.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. На юге России приостановили работу 13 аэропортов в Южном и Северокавказском федеральных округах. Это связано с попаданием беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону, сообщает Минтранс. Работа логистического центра, управляющего воздушным движением на юге страны, временно скорректирована. Персонал в безопасности. Идет анализ работоспособности оборудования, сообщили в пресс-службе Росавиации. Приостановлена работа в том числе аэропортов Астрахань, Волгоград, Геленджик, Сочи, Минводы, Краснодар и других. Информацию обещают обновить после 11 утра по московскому времени. Между тем, в соседнем Пермском крае и в самой Перми сегодня снова воют сирены. По громкой связи объявили о воздушной тревоге, пишет Ядин. Губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что промышленные предприятия региона сегодня снова атакованы беспилотниками ВСУ. Пермский политехнический университет сегодня перевел своих студентов на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба вуза. Напомню, накануне в Перми под удар беспилотников попал корпус нейрохирургии. Ударом дрона был затронут жилой дом. К счастью, пострадавших нет, пишет Ядин. Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника, 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Далее начнутся ремонтные и профилактические работы на сетях по подготовке к следующему отопительному сезону. Между тем, в ближайшие дни на Среднем Урале похолодает. С субботы, 9 мая, могут возобновиться ночные заморозки. Екатеринбургу Росгидромет заморозков не обещает, но в воскресенье, в понедельник будет очень прохладно по ночам. +1, +3. На радиофаке УРФУ накануне, в День радио, открыли памятную доску в честь легендарной рок-группы Агата Кристи. Она начинала здесь творческий путь. Для нашего культурного года это событие действительно важное, цитирует Департамент информполитики областного министра культуры Илью Маркова. После церемонии состоялась автограф-сессия с музыкантами Вадимом Самойловым и Петром Маем. Напомню, именно на радиофаке УПИ в 1985-м появился ВИА РТФ УПИ, который вскоре перерос в Агату Кристи. Здесь учился один из основателей группы Вадим Самойлов, к которому вскоре присоединился и его брат Глеб. В День Победы на всех федеральных и общедоступных телеканалах России пройдет традиционная акция памяти «Минута молчания». Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на эфирные сетки вещателей, одновременная трансляция начнется в 18:55 по московскому времени 9 мая. Синхронная трансляция акции будет на Первом канале, «Россия-1», НТВ, ТНТ и на других широко доступных телеканалах. Официальный курс доллара 74,62, евро 87,89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главная квартира уже с ремонтом. Новокольцовский район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 9 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12-14. Завтра утром +16, днем +11. К вечеру понижение до +5 градусов.
1: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочка от застройщика.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас современное дип-хаус звучание. Трек сейчас находится на верхних строчках всех хит-парадов направления. Исполнитель Two Faces, тема называется «Shake» на 104.10 FM. Сразу после нас ждут в полчаса.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На Радио Пилот.
5: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город».
6: Информация на правах рекламы.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
9: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты.

0: Держись!
1: Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт клад. Автоавто.ру.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
10: А на горках!
9: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лимпопо-дефис-парк.ру.
11: ООО «Кит Екатеринбург». Огарлянство 8-667-1008-907.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: Полчаса без рекламы.
2: Только музыка.
3: На Радио Пилот.
4: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа о «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
5: Информация на правах рекламы.
6: Весна.
7: Встречи с друзьями.
6: Отдых и путешествия.
7: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. «Территория улыбки» продлевает спецпредложение.
6: Премиальный имплант «Штраумен» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17 500.
7: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Полчаса только музыка.
3: Без рекламы.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: На Радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС в одном из районов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Напомню, беспилотник попал в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Кроме того, разрушения от падения обломков беспилотников зафиксированы в Таганроге, Батайске и Мясниковском районе области. Как уточнил Скрябин, обошлось без жертв. Напомню, Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов в 13 городах на юге России, в том числе в Астрахани, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре и других. Из-за угроз налета беспилотников в московских аэропортах введены ограничительные меры. Акция «Бессмертный полк» в Свердловской области пройдет очно, сообщили в департаменте информполитики. При этом отметили, что решение может быть скорректировано. Все будет зависеть от политической обстановки утром 9 мая, пишут издания «Новый день» и «Е1». Приняты усиленные меры безопасности. Шествие начнется в 10:30 утра. Колонну будут формировать не на улице Толмачева, как раньше, а на Пушкина. Напомню, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил на брифинге журналистам о том, что очных шествий «Бессмертного полка» в России не будет, только за рубежом. Напомню, в Свердловской области шествия запланированы в 3 городах. Это Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма. В День Победы весь общественный транспорт Екатеринбурга, в том числе метро, будет работать на час дольше обычного, до часу ночи, 10 мая. Для удобства отдыхающих транспорт будет накапливаться к 9 вечера на нескольких точках в центре города. На улицах Ленина, Карла Либкнехта, 8 марта, Ельцина, Малышева, а также Белинского и Радищева. Также для удобства пассажиров создана карта для онлайн-отслеживания общественного транспорта. Там можно увидеть, в какой точке будет находиться общественный транспорт конкретного маршрута. Схема также есть на городах. В городских порталах ЯН, Новый день, Е1 и других. В Свердловскую область доставили частицу пламени с могилы неизвестного солдата в Москве. Она будет храниться в городе Трудовой доблести Каменске-Уральском в семье труженицы тыла Уральского алюминиевого завода Нины Четвертных. Как сообщили в департаменте информполитики области, отец женщины до войны работал на УАЗе. В 1941-м ушел на фронт. Девочке тогда было 10 лет, но она уже начала работать на сельхозполях. Большая часть урожая которых передавалась на нужды фронта. Сейчас труженица тыла 94 года. Она воспитала 2 детей, у нее 4 внуков и 5 правнуков, пишет «Новый день». Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому в больнице в Португалии. Она подключена к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии после срочной операции на кишечнике, пишет «Лента.ру», ссылаясь на западные СМИ. Операция прошла успешно, а сейчас певица восстанавливается. Бонни Тайлер, 74 года. Она была наиболее популярна в 1980-е и 90-е. В 2013-м выходила на сцену Евровидения с композицией «Believe in Me». Официальный доллар 74,62, евро 87,89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ Правобережной Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 9 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра утром плюс 16, днем плюс 11. К вечеру понижение до плюс 5 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка.
2: Секретные фонотеки. Радиопилот.
0: Секретные фонотеки у нас для вас сейчас. Безмятежность, воплощенная в музыке. Отличный тропический зов. Так называется этот трек. Tropical, исполнитель Beer Can. В секретной фонотеке. Радиопилот.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маша выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: О, Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
7: Пора-пора, и мото-мото-мото.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
11: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
10: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
13: Клиники Нейтив. 2 года.
14: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
13: Клиника Нейтив. Екатеринбург. Азина 25.
14: Телефон 343-77-00.
13: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
16: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
15: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
16: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
17: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрел Групп. Огарин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
19: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
18: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
19: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Человек, купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на baden-land.ru. 0+.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
2: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Территория.
6: Улыбка.
1: Стейк.
6: Смех.
1: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
7: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
8: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН-116-965-81-15-330.
2: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Групп. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11-4. Телефон 388-04.
3: Джек-Групп. Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Remax.ru.
4: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
5: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
6: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
7: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
8: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
9: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задерживаются рейсы. Это связано с атаками беспилотника на Ростов-на-Дону и прекращением работы центра аэронавигации в этом городе. Там анализируют работу оборудования. На юге России временно закрыты 13 аэропортов. На данный момент в Кольцово задержаны рейсы в Минеральные воды, в Нечанг, в Сочи, в Краснодар, в Ставрополь. Минтранс России и Росавиация корректируют расписание полетов вместе с авиакомпаниями и аэропортами. Часть самолетов отправляют на запасные аэродромы, пишет «Яди». В Верхней Пышме разбираются в ЧП с детьми. Накануне на спортплощадке обрушилась часть теннисного стола. Придавило двух мальчиков 9 и 12 лет. Их увезли в больницу. Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщил старший помощник главы СКР области Александр Шульга. Между тем, участники сообщества Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район. В сети ВКонтакте пишут, что стол не выдержал, так как подростки сидели на нем большой компанией. Регионам России рекомендовано установить дополнительные выплаты педагогам за участие в организации и проведении экзаменов ЕГЭ и ГИА, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на совместные рекомендации Минпросвещения, Рособорнадзора и профсоюза работников народного образования и науки. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему по основному месту работы педагога. Размер выплаты субъекты России будут определять самостоятельно. В США ввели режим ЧС третьего уровня из-за хантавируса. Это минимальное значение по внутренней шкале угроз. Оно соответствует стандартной процедуре реагирования и указывает на сохраняющийся низкий риск для населения. При этом органы здравоохранения штатов усилили мониторинг эпидемситуации, сообщает телеканал ABC. Тем временем первый случай заражения хантавирусом зафиксировали в Израиле. По предварительным данным, пациент заразился в Восточной Европе. Напомню, 3 мая стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера в Атлантике. Трое заболевших на борту погибли. К 5 мая число зараженных возросло до 7. Маленькая грудь, как у балерины, стала трендом среди звезд, пишет издание Sun. Так на ежегодном благотворительном балу Met Gala знаменитости с большой грудью старались ее не демонстрировать. Обладательницы небольших форм стремились их подчеркнуть. Явление связано с ростом популярности инъекций для сжигания жира, культуры пилатеса и востребованностью худых моделей для модных показов. Тренд подтвердила и пластический хирург Нора Нуджент. В последнее время ее клиентки чаще предпочитают импланты небольшого размера, которые лучше подходят тем, кто ставит спорт и фитнес на первое место, говорит хирург, пишет Лента.ру. Официальный доллар 74,62, евро 87,89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 9 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра утром плюс 16, днем плюс 11. К вечеру понижение до плюс 5 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Нет ничего восхитительного в бедности.
2: В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас трек, который вышел вот недавно, в мае, и сейчас находится на верхних строчках всех хит-парадов музыкального направления Deep House. Исполнитель Malik. Тема называется «So Smooth». Так мягко.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Не стыдно?
7: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
8: Клиники Native 2 года.
9: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
8: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
9: Телефон 343-77-00.
8: Возможно противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
10: Пора-пора, мото-мото-мото.
11: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
12: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
13: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
14: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
13: И квартира в орбите.
15: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
13: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
16: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
6: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
11: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
12: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
13: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но я абсолютно не понимаю, почему школьникам решили запретить танцевать под стинга.
4: Вот, это, кстати, я дальше хотела обсудить, что из закона о защите русского языка выпускникам запрещают ставить танцы под иностранные песни. Например, вот стинга, да, запретили выпускникам. Потом, допустим, стинга попросили заменить на последний вальс из сериала «Ландыши», ну, как бы современный, да.
5: Единственное, я не понял, это вообще все запретили или конкретно
4: или,
5: в одной
4: допустим,
5: гимназии?
4: В Ярославской и Тамбовской области под запрет попали песни Тони Брэкстон, Уитни Хьюстон.
3: Не, ну погоди, это, я так понимаю, для школьного бала...
4: Да, для выпускного.
3: Ну, именно для постановочного танца, да?
4: Ну, конечно. Ну, ведь нет, не то, что там на дискотеке нельзя включать, понятно. А именно когда торжественная какая-то часть.
3: Ну, ладно, хоть маразм до этого не
4: дошло. У нас просто действительно, когда я вот выпускалась, мы, допустим, все хором на выпускном, прощаясь, пели песню «I just called to say I love you». Вот это. Вот.
3: Ну, I just called.
4: Да, до сих пор.
5: Мы вообще бутырку как... пели, помню, на выпуск.
4: Ну, вот это, кстати,
5: аттестат в крови.
3: У меня в 9 классе на выпускном пара одноклассников танцевала под секс без перерыва.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О,

партнера по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Весна.
9: Встречи с друзьями.
8: Отдых и путешествия.
9: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
8: Премиальный имплант Штраума с установкой за 39 тысяч 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17,5 тысяч.
9: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
12: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Аэропорты южных регионов России будут закрыты до 12 мая. Это следует из заявления Росавиации, пишет «Коммерсант». В ведомстве отмечают, что соответствующие распоряжения могут отменить и раньше. Напомню, ранее стало известно об атаке украинских дронов на единую систему организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Регулятор был вынужден приостановить работу 13 аэропортов, в том числе Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Краснодара, Минеральных Вод, Сочи, Ставрополя и Элисты и других. В Екатеринбурге прошли первые торжества по случаю Дня Победы. Сегодня в 10 утра состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову. На ней присутствовали губернатор Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Дмитрий Овчаров, спикер ЗАГС Собрания Людмила Бабушкина и другие первые лица. В 10:30 перед Уральским экономическим госуниверситетом более 120 юнармейцев встали рядами в слово «Победа». В 11 утра добровольцы организации «Дорогами добра» отправились с подарками цвета по адресам к пожилым людям, узникам концлагерей, жителям оккупированных территорий, пережившим блокаду Ленинграда, пишет «Новый день». 9000 свердловчан стали волонтерами проекта формирования комфортной городской среды. Они помогают проводить голосование за объекты благоустройства. Благодаря работе добровольцев наш регион входит в тройку лидеров страны по активности жителей, сообщили в областном департаменте информполитики. Уже 425 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании. Волонтеров можно встретить возле торговых центров и в других общественных местах на массовых мероприятиях. Голосование проходит до 12 июня на портале госуслуги в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Победившие проекты реализуют в следующем году. Всего в списке 171 проект в 56 муниципалитетах. Завтра тепло уйдет из Свердловской области. Вернется на следующей неделе, обещают синоптики Уралгидромета. Завтра по области ожидаются небольшие дожди, на севере с мокрым снегом. Температура ночью по области составит от 6 до 11 градусов, на севере заморозки до минус 3. В субботу днем от 13 до 18 по области. В Екатеринбурге в День Победы температура днем составит плюс 16, но с понижением к вечеру до плюс 10. В воскресенье прохладно, плюс 8-10 днем, а вот к будущей среде снова распогодится до плюс 20 градусов и выше. Это обещает Росгидромет. В России взлетели продажи машин глобальных брендов. С начала года продано почти 53,5 тысячи новых легковушек без учета китайских, белорусских и российских марок. Объем продаж вырос к тому же периоду прошлого года в 2,4 раза. Доля этих машин на российском рынке составила 14%, пишет аналитик Сергей Целиков в своем телеграм-канале. Самым популярным среди неофициально вводимых брендов остается Toyota, на втором месте Mazda, а на третьем BMW. Все 15 ведущих марок закончили период с положительной динамикой регистрации на рынке страны, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 74,62, евро 87,89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС «Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 9 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра утром плюс 16, днем плюс 11. К вечеру понижение до плюс 5 градусов.
10: «Пилот-ФМ».
11: Реклама.
2: Почувствуй ритм обновленного Haval Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Haval Jolion от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радио Пилот». Желаю вам хорошо провести время в их хорошей компании. Да-да, вернусь сюда в 20.00, представлю вашему вниманию новый специальный микс, и у меня в гостях будет хороший диджей и продюсер Hyde Face. Надеюсь, будем вместе в вечернем эфире. Сделаем вечер пятницы ритмичным и мелодичным снова. На прощание от меня сейчас Крис Лейк и A-Trip с новой темой «Make You Fight». Всем спасибо, услышимся вечером. Пока!
11: Don't

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала. 3:05, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
2: Навигатор можно не только слушать, но и смотреть в HD-качестве. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: А все мы с вами уже в курсе разных негативных последствий от вейпов, а недавно стало известно еще одно. Из-за них можно сильно набрать вес. Молодая девчонка вот из Москвы поделилась историей. За пару месяцев курения электронок она набрала 7 килограмм, хотя раньше строго придерживалась ЗОЖ и оставалась стройной. Ее вот друзья
0: придерживалась ЗОЖ настолько, что начала вейпить.
3: Ну, она сказала, что вот ее друзья подсадили, ну, как обычно,
2: она
3: да?
2: Она только это... с турника спрыгнула, а тут нашла.
3: Да-да-да. Ну, в общем, это как бы ее мнение, но диетологи в целом с ней согласились. Они сказали, что вейпы не полностью закрывают тягу к никотину. Многие курильщики начинают чаще перекусывать или есть на автомате во время сеанса вот этого курения. Кроме того, фруктовые, сладенькие, десертные вкусы поддерживают, да, постоянное пищевое ожидание. Усиливают аппетит, побуждают человека есть что-то вкусненькое, даже когда, ну, не то чтобы в этом есть какая-то необходимость, и формируется пищевая привычка.
0: Но если, давайте серьезно, потому что вейпы — это реально, это так-то огромная проблема. Просто чтобы вот дошло до людей, кто считает, что это каким-то образом безопаснее, чем сигареты. Понятно, что и сигареты — это ужасно, но... У человечества века ушли на то, чтобы понять, что с ними проблемы, а вейпы через несколько лет начали людей косить.
3: Это правда.
0: Это настолько очевидно ужасная штука.
2: Тем, кто вейпы курит, я советую погуглить, что такое попкорновая болезнь легких.
3: Да, вот.
2: Эта штука
3: страшно.
2: Может вас настичь достаточно быстро, учитывая то, что темпы развития заболевания достаточно резкие.
0: Есть сейчас, короче, фигня, я не знаю, я знаю точно, что она на Западе сейчас есть.
2: Хотя, опять же, попкорн называется вкусно.
0: Непонятно, типа, в Россию ее сейчас поставляют или нет. Это, по сути, вот, типа, девайс, чтобы отучиться от всего, который буквально подвкусненный
2: называется
0: просто...
2: Называется воля.
0: Не-не-не. Там просто вообще пар без ничего абсолютно. То есть он просто, чтобы вот этот вот удовлетворить свой...
3: Но на основе чего? То есть там нет глицерина, там просто водичка?
0: Да, там просто, по сути, водичка. Ты ничего, кроме пара, в этот момент не вдыхаешь. И оно как раз... Ну, я говорю, что, наверное, скорее всего, еще несколько лет, прежде чем дойдет.
2: Жевательные сигареты.
0: Я помню, из всех вот подобных вещей были, да и сейчас есть, если кто-нибудь мучается, существуют таблетки, которые интересным образом действуют, они не то что уменьшают желание, но они что-то делают с рецепторами вкусовыми, и когда ты куришь сигарету, она просто на вкус как...
3: По-моему, она и так на вкус такая.
0: Нет, это естественно, просто к этому привыкают уже курильщики,
3: ну, да,
0: в какой-то момент.
2: И тут на помощь приходят ногти.
0: Да, вот это старое доброе, как отучали раньше
2: и
0: в носу.
2: Молоко.
0: В носу ковыряться, пальцы горчицей мазали. О. То же самое надо с фильтрами делать. В общем, да, ребята, как будто 2026 год, и мы все уже давно все знаем, что надо бы избавляться по максимуму, в принципе, человечества от вредных привычек. Поэтому, наверное, не лучшая идея постоянно запрыгивать на новую появившуюся.
3: 100%.
0: Давайте поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 7 баллов. Блюхера и проезжая стоят от Мира до Норильской. На Малышева затор от Бажова до Комсомольской. Пробка уже образовалась на Ленина от Тимирязева до Московской. На Восточной вяло тянутся от Ленина до Декабристов. И потерпеть нужно на Халтуриной и Токаре от Технической до Крауля.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
1: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
9: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
8: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
9: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
10: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
11: Отрел Групп. Угрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Клиники Нейтив. 2 года.
13: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
12: Клиника Нейтив. Екатеринбург. Азина 25.
13: Телефон 343-77-00.
12: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Пора-пора. Мото-мото-мото.
15: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
16: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: На связи с нами Татьяна. В вопросе, где работаешь и чем занимаешься, она сказала: я отдыхаю, пока не планирую работать. Привет!
3: Привет!
4: Привет.
2: Расскажи, как отдыхается-то? Чем занимаешься?
4: Ну, отдыхаю, ничем не занимаюсь.
2: То есть просто сидишь на месте, не двигаешься, это и есть отдых?
4: Да, это именно так.
2: Отлично.
0: А по поводу, просто интересно, как аккумулируются средства на жизнь таким образом?
2: Уже до этого плотно поработала.
3: Может быть так, может быть обеспечивает кто-то, да?
0: Или?
4: Ну, обеспечивает кто-то и плотно поработала, да.
0: Тогда нормально.
2: Отличная комбо. Скажи нам, Татьяна, а может быть у вас на работе есть какие-нибудь необычные словечки, которые могли бы к нам в конкурс пригодиться, странно звучащие или забавные? Есть что-нибудь такое, навскидку не вспомнишь?
0: Интересное слово.
4: Нет, наверное, не вспомнил.
2: Ладно, не переживай, мы для тебя одно словечко загадаем и три варианта того, что это слово может значить, предоставим. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Слово для тебя сегодня «аппарель» с двойной буквой «П». «Аппарель».
3: Возможно, есть такой алкогольный напиток. Либо так называется пологая площадка для подъема и спуска грузов. А возможно, это имя хранителя мирового древа в скандинавской мифологии.
2: Так что же или кто же «аппарель»?
4: Второй вариант.
2: Второй вариант, это что было?
4: Что-то там? Для грузов.
3: Для грузов.
2: Какая-то. Пологая площадка для подъема и спуска грузов. Ты про нее имеешь в виду?
4: Да.
2: Почему именно этот вариант выбрала? Есть какие-то мысли или что-то знакомое слышала где-то?
4: Ну, я слышала, и мне кажется, что вот этот вариант правильный.
2: Ты абсолютно права, действительно. Это верный ответ. Поздравляем тебя с победой, Татьяна. Давай определяться, что хочешь из нашей копилочки забрать. Имеется у нас пара билетов в театр драмы, может быть, в ФЮС, или в театр кукол, или в Калидатр, на любой репертуарный спектакль в мае. Имеются также билетики на диско 90-х 16 мая в 23:30 в фабрике Event Hall. Имеется два билетика в музей зоны любой четырех площадок. Может быть, сертификаты в салон дископрав на 1000 рублей, в парк развлечений Радуга Ленд или на маркетплейс на 1000. Если не определилась, можем за эфиром продолжить.
4: Давайте за эфиром.
2: Хорошо.
4: У вас такого выбора.
2: Понимаю. Оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Реклама. Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
13: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-56.ru.
14: ИП «Нортон Лышла Романовна».
15: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
16: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
17: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
18: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
19: Застройщик ОАЗ «Синица.реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: до Малышева, толчья на Восточной от Первомайской до Ткачей, не крутятся колеса по Ленина от Тимирязева до Хохрякова, на космонавтов плотно от челюскинцев до электриков, и нужно терпеть на Сибирском тракте и декабристов от Буторина до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.

0: от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.

0: Доброго дня всем, у кого дома компьютер стоит не только для работы, до учебы. В столице Урала 16 часов и 31 минута, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня у меня рекомендация из категории «Это, наверное, больше смотреть, чем играть». Вышла очень атмосферная вот эта бродилка, так называемая, от первого лица, под названием «Will Follow the Light». «Воля, следуй за светом». Не про Пашу, сразу скажу. В любом случае, это действительно драматичненькая такая история, которую в данной ситуации, поскольку это игра, а не фильм, вы можете пережить от первого лица. Вы будете играть за мужика, который работает смотрителем маяка где-то в северных морях на острове. И в какой-то момент ему приходит сообщение, что какое-то непонятное там бедствие на родной город обрушилось, и сын его пропал. После чего вы отправляетесь плавать по северным вот этим морям на яхте. Также это, конечно же, не останавливается на яхте. Есть все эти путешествия на собачьих упряжках. Причем крайне красиво реализованы. То есть выглядит прямо несмотря на то, что графика не супер невероятная, но за счет просто тонкой работы, видно, дизайнера, достигается как будто уровень реалистичности, фотореалистичности картинки.
1: Интерактивное кино прям какое-то,
0: да,
1: получается.
0: Да, это интерактивное кино больше, чем что-либо. Ну и есть игровой процесс, это небольшие квесты. Но в общем и целом прикольно.

0: Раскрывается в очередной раз вся вот эта дилемма проблемы отцов и детей. Нравится очень, что здесь экспозиция не вот эта вот, которую мы сейчас вам словами расскажем, кто такой персонаж, что с ним и его сыном произошло и так далее. А то есть по мере вашего путешествия то тут, то там вы сталкиваетесь с какими-то воспоминаниями о том, как вообще отношения строились этого отца с его сыном. И, естественно, очень много вопросов поднимается, которые, наверное, мне кажется, больше, чем что либо прочувствуют мужчины касательно того, как сложно строить близкие отношения с ребенком, когда вроде как ты и отцом должен быть, и в то же время быть и понимать его и мягким быть, и все такое, и как тяжело порой совершать правильные поступки. То есть очередное переосмысление современное этой бесконечной дилеммы отцов и детей. Никаких экшен-моментов невероятных здесь нету ни с кем драк, сражений и так далее. Это не про мистику, это не какой-нибудь хоррор или что-то такое-то. Новую фигню придумал только что. Это просто красивая, безумная история, очень хорошо поданная. Поэтому, если вдруг у вас есть, например, партнер, партнерша, которые не увлекаются абсолютно видеоиграми, а хотелось бы немножко в этот мир как-то с собой провести, я считаю, что подобные игры — это отличный пример, потому что их вполне себе можно вторым человеком рядом сидеть и просто смотреть. Все очень красиво, замечательно написанная история, атмосфера просто абсолютно 10 из 10, и ценник не кусающийся. На данный момент игра стоит с небольшой еще скидочкой в честь недавнего релиза 840 рублей. Поэтому, если хотите немножко скупую слезу вечерком пустить, заходите на игровые площадки, качайте Will Follow the Light, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
1: Информация на правах рекламы.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Pilot FM.
1: Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
5: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
4: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто совершил остановку на 104,4. В Екатеринбурге 16:44, а с вами навигатор.
1: Ребят, в предстоящую среду, 13 мая, «Катапульта» проведет утреннее шоу в дилерском центре CS Motors на «Космонавтов 3». Разумеется, за всем происходящим можно наблюдать посредством нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте». Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
2: Тут компания Energizer выпустила батарейки с защитой от проглатывания. Показала новую линейку батареек-таблеток Ultimate Child Shield, разработанную для снижения риска при случайном проглатывании детьми. Как раз понятно, что при попадании в организм батарейки-таблетки очень негативно влияют на пищевод из-за реакции лития с влагой, которая очень быстро наступает на самом деле, прямо в течение 15 минут уже может. Короче, сделали защиту многоуровневой. Теперь, во-первых, упаковка у них с механизмом защиты от детей сложнее открыть.
1: Ладно.
2: А на поверхность батареек нанесен специальный нетоксичный горький слой. Предполагается, что ребенок попробует, невкусно выплюнет. Также окрашивает таблетка язык в синий цвет, для того, чтобы родители быстрее поняли, если вдруг ситуация произошла.
1: Ну, понятно. Ну, вообще, трехходовочка, неплохо.
0: На самом деле, один ход не в ту сторону немножко, потому что, я думаю, знаете, в детстве на что очень легко мы велись? Когда были какие-нибудь, фруктовый лед, который красит язык. Я такой, последний пункт, это мотивация.
1: А что-то известно, там, может быть, крона повкуснее стала.
0: Да, теперь не только кислая, есть сладкие форматы.
1: Клубничная отныне.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. Оценкой последствий ограничений авиасообщения на юге России занимается Министерство транспорта. Закрытие 13 аэропортов после атаки на региональный центр Организации воздушного движения прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также назвал удары по мирной инфраструктуре, домам и гражданскому населению проявлением терроризма. Росавиация приостановила работу российских аэропортов до 12 мая, сообщив, что это решение может быть пересмотрено в сторону сокращения. В это же время в аэропорту Кольцово к вечеру пятницы отменены 8 рейсов на вылет и прилет, в том числе в Минеральные воды и Ставрополь. Задержаны 7 рейсов, из которых не менее 3 самолеты, которые должны были вылететь в Сочи. Среди задержанных есть также рейс в Пермь. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям, пишет городской портал Е1. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. Российским регионам установят ограничения по объему льготных займов. Меры по донастройке механизма власти готовят в преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». По данным издания, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать субъект, лимитом в 10 миллиардов рублей. Это должно позволить большему числу регионов воспользоваться льготными займами. Деньги могут быть при этом потрачены на строительство и модернизацию объектов коммунальной, социальной или транспортной инфраструктуры в регионе. 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях сообщили в Аэрофлоте, а также в авиакомпаниях «Россия», «Победа», «С-7» и «Смартавиа». Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже, теперь это возможно только в ручной клади, пишут ведомости. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна, нельзя использовать их для зарядки или питания других устройств на борту самолета. Кроме того, пауэрбанки не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 87,89.
5: Информация на правах рекламы.
6: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
7: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
8: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
7: А главная квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
10: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
11: Завтра в Екатеринбурге большую часть дня будет тепло, на термометре плюс 13, плюс 17, но к вечеру погода подпортится. Температура опустится до плюс 4. Ветер обещают сильный, он подует с северо-запада 8 метров в секунду с порывами аж до 16. Обещают пасмурное небо, утром возможен небольшой дождь.
12: Надеюсь, отдыхающие в парках успели подзагореть, что там я их видел.
1: Давайте относиться к ним лучше так. Это пляжники первые.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
15: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. Столица Урала, 3 минуты 6, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Наблюдать за всем происходящим в нашей студии на Ленина 41 можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: В Южной Корее робот-гуманоид, уже знакомый нам Unitree G1, стал буддийским монахом. На днях вот 120-сантиметровый робот Габи, в переводе его имя означает «милосердие», одетый в черные туфли и мантию, все как положено, принял буддизм и стал монахом крупнейшего буддийского ордена. В традиционном ритуале человеку-послушнику обычно нужно слегка обжечь руки о палочку с благовониями. Здесь ситуация нестандартная, поэтому придумали альтернативу. Робот руки сложил, поклонился, ему на шею повесили четки и налепили на него наклейку.
0: И дальше... Подожди, это традиционно на всех буддистов во время вот этого принятия лепят наклейку?
3: Я думаю, что нет.
2: Антиникотиновая, чтобы на всякий случай не курили.
3: Да, да. Вообще, вот дальше что было? Монах огласил 5 буддийских обетов, которые были адаптированы под робота. И Габи поклялся не наносить ущерб другим роботам и предметам, следовать за людьми, не огрызаться, не вести себя обманчиво, экономить энергию и не перезаряжаться. И вот представитель ордена надеется, что все вот это мероприятие – это важный шаг к мирному сосуществованию роботов и людей в будущем.
2: Но если он пообещал не перезаряжаться, то он все уже закончил свою службу.
0: Ну ладно, не будем вспоминать истории из тех стран, как буддийские монахи там бухие что-то дебош устраивают. Ну и в целом, я думаю, знаете, роботу невероятно легко быть буддистом, в общем и целом, мне кажется, потому что...
3: Нет страстей каких-то.
0: Посадил его под дерево, выключил, через 30 лет обратно включил. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 8 баллов уже на космонавтов. Затор от Победы до бакинских комиссаров. Блюхера не радует от мира Дашевской. Застряли на Малышева от Гагарина до Репина. По Стрелочников и Черепаново не едется от Челюскинцев до Бебеля. Плотно на Декабристов и Сибирском тракте. От Луначарского до переулка Активистов. И на Восточной нужно потерпеть от Советской до Декабристов.
3: Ну и рассказывайте, конечно, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получает приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
7: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
8: Это тебе не спортзал, нельзя.
9: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ОСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion. От 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фани Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
15: Пора, пора,
1: деньги, мода, мода, мода.
11: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
5: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
15: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург. Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
16: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
17: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
16: И квартира в орбите.
17: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
16: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
18: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: всего пилот.
1: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто еще не знает, как провести завтрашний день. В столице Урала 12 минут 6, а с вами навигатор. И сейчас мы обсудим культурные мероприятия в честь Дня Победы, которые завтра в нашем городе пройдут в рубрике «Афиша».
3: Будет много разных мероприятий, поэтому сейчас мы по ним пробежимся. В центре в 10.00 на площади 5 года начнется парад Победы. Вслед за ним с 10.40 и до 12 по проспекту Ленина пройдут участники акции «Бессмертный полк». На улице Горького с 11.00 до 3 часов пройдет выставка ретро-автомобилей. Можно будет сходить полюбоваться на них. В историческом сквере на Плотинке с 5 часов до окончания гуляний планируется гала-концерт «За Россию, за мою». Завершится празднование в центре фейерверком над акваторией городского пруда в 22.00. Возрастных ограничений нет на мероприятии. В парке Маяковского тоже будет много разных событий. Например, с 12 до 17.00 на радиальной аллее между лесной сценой и лыжной базой развернется полевая кухня от клуба «Разведбат». На Свердловской детской железной дороге с 11 до 16.00 пройдут мастер-классы, шахматы, пение под гитару, деревянные и VR-игры, а по железной дороге будет курсировать легендарный танк-паровоз 1931 года. Все мероприятия также бесплатные, возрастных ограничений нет. Ну и в музей тоже можно сходить. В 16.00 начнется экскурсия «Праздничный марш. История парадов в честь Дня Победы» в музее Ельцин-центра на Бориса Ельцина 3. На нее нужно зарегистрироваться на сайте музея, получить бесплатный билет, возрастные ограничения 12+. Ну и немного забегая вперед, не только 9, еще и 10 мая стройплощадку квартала К-100 в Екатеринбурге превратят в автокинотеатр под открытым небом. В честь Дня Победы компания «Практика» организует для нас с вами бесплатные показы советских и российских военных фильмов. Кинопоказы будут проходить с 11.00. В программе «Знаковые картины о Великой Отечественной войне», победитель Каннского кинофестиваля «Летят журавли», «Звезда», «Дорога на Берлин» с номинантом на премию «Оскар» Юрием Борисовым и нестареющая классика «Белорусский вокзал». Место проведения — проспект Космонавтов 100, заезд с проспекта Космонавтов непосредственно. Расписание показов можно посмотреть в соцсетях компании «Практика». В общем, что бы вы ни выбрали, проведите эти праздники замечательно.
4: Имейте уважение, продолжайте движение.
1: Навигатор.

0: Привет всем, кто путешествует по Екатеринбургу вместе с пилотом в столице Урала. 18 минут шестого, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
1: В США женщина прикинулась 16-летним подростком и пошла учиться в школу. 28-летняя американка поступила в школу в апреле, сказала, что она 2010 года рождения, недавно приехала вот в Нью-Йорк, и в итоге получила удостоверение ученицы, 2 недели ходила на уроки исправно, все было хорошо. В какой-то момент директор школы заподозрил неладное, решил проверить новую ученицу, значит, в социальных сетях покопался и обнаружил аккаунт женщины, оказалось, что у нее даже дочь есть, и не так давно вот ее арестовали, она в подлоге призналась. Оказалось, она сделала это не просто так. Она хотела воспользоваться преимуществами и льготами, которые предоставляла школа. В Нью-Йорке ученики бесплатно пользуются общественным транспортом, их кормят, выдают ноутбук и планшет для учебы и даже мобильный телефон.
2: Ну, ничего себе. Ну, вообще, напоминает вообще фильмы американские, когда там 30-летние играют подростков. Беверли-Хиллз 90-210. Всем уже под 40.
0: Ну, в общем и целом, да, как будто там, если в этой среде, наоборот, окажется обычный ребенок, как, че за...
1: Художники, активисты и их борьба. В Австрии голая девушка забралась в колокол и звонила в него своим телом. На Венецианской биеннале, вот голая австрийская художница, в бронзовый колокол забралась, повисла вниз головой, начала звонить. И таким перформансом...
2: Тревожный звоночек.
1: Да, определенно. Она как раз-таки, да, хотела показать тревожный звоночек по теме климатического кризиса. По ее задумке, это символ тревоги перед надвигающимся потопом.
2: Мне кажется, кризис больше среднего возраста. Скорее. Не могу найти себе место в этой жизни, по-моему, на язычке вот это хорошо.
0: А вообще, я думаю, как будто здесь странно перепутана причинно-следственная связь, потому что как будто такие вот приколы должны приходить людям в голову после того, как они побились ей внутри колокола.
2: Возможно, она выпила колокольчик, но сначала еще возлияние алкогольное, как это обычно бывает.
0: Если бы это еще был пацан, тогда бы было понятно, что это тот самый мальчик-колокольчик ни разу не динь-динь. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-314.
7: Реклама.
8: Я в Сочи! Погода супер!
9: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
10: Подробности на motivtelecom.ru.
11: Доча, включи голосовые прослушать.
12: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
11: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
13: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
14: А на горках!
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
16: ООО «Кит Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
17: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
18: Шедевр.
17: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
18: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
17: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
18: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
19: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Территория.
16: Улыбка.
6: Стык.
16: Смех.
6: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Клиники Нейтив. 2 года.
3: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
2: Клиника Нейтив. Екатеринбург. Азина 25.
3: Телефон 343-77-00.
2: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Едем! Едем!
5: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
6: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
7: свой сервис.
5: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
6: Новый мотосалон GSB Moto.
5: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
8: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
9: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: мог произнести, но лишь один из вариантов правда. Твоя задача отгадать, какой же именно верный. Справишься, тогда подарок будет твоим. Лови цитату.
1: Любовь подцветет, подцветет и скукожится. Кто это сказал? Возможно, это был Владимир Жириновский. Может быть, это фраза из мультфильма «Шрек». Либо это цитата Владимира Маяковского.
0: Любовь подцветет, подцветет и скукожится.
2: Годам к 60.
3: Ну, давайте третий вариант Маяковского.
0: Почему именно он?
1: Любишь его творчество?
3: Ну, как-то, ну, не то, что люблю, но как-то...
0: Ощущается. Да, почему-то. Ага. Пахнуло. Будто бы. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Это действительно он. Это фраза из поэмы «Люблю». Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно.
0: 3-4.
3: Офигенно.
4: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Автопилот.
1: Доброго вечера всем, кому не едется по дорогам столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас у нас пробок на 8 баллов. Космонавтов стоит от Победы до Бакинских комиссаров. На Блюхера и проезжей ситуация не лучше от Шадринского переулка до Норильской. Конкретно застряли на Восточной от Советской до Декабристов. Не крутятся колеса по Стрелочников и Черепаново. От Челюскинцев до Черепаново. Толчья на Декабристов и Сибирском тракте от Луначарского до переулка Активистов. Плотники уже на Шевской и Егоршинском подходе от фронтовых бригад до улицы Отдыха. И на Николая Никонова вместе с Шевченко придется постоять от Еремина до Луначарского. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошная

автомобилей представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Тепло ли тебе, девица?
12: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
11: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
13: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
14: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
15: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
16: Строим новое!
17: Ремонтируем любимое!
16: Покупаем в «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто проводит его вместе с радио «Пилот» в столице Урала. 17 часов и 44 минуты, а с вами «Вечерний навигатор».
1: Друзья, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Сейчас там в разделе «Забота пилота» находится информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили сложный и тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена, и лечения в России нет. Сбор средств идет в фонде «Анна-Мария». Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается с каждым днем, и есть только один шанс, это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать, только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация на сайте фонда «Анна-Мария».
0: Естественно, никто, в очередной раз упомяну, не просит последнюю рубашку снимать. Кто чем может, тут скорее вопрос, наверное, в массивности. Как много людей готовы хотя бы немного пожертвовать, и тогда ситуация будет разрешена. Ну и помните, что мы, конечно же, все проверяем, перепроверяем. Ни с какими бы подозрительными организациями мы сотрудничать не стали.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Информация – это сила, и на Радио Пилот пришло время прокачаться свежим выпуском новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Росавиация сообщила о возобновлении полетов на юг России. С учетом корректировок расписания, самолеты начнут выпускать с 15:00 по московскому времени. В списке ведомства все 13 аэропортов, полетов которых контролирует пострадавший ростовский филиал аэронавигации «Юг». Авиакомпании в последние полчаса подали в ведомство обновленные планы полетов на текущие сутки. До полуночи аэропорты юга России планируют выполнить 59 рейсов из Москвы и более полутора сотен рейсов из регионов России. Также в РЖД сообщили, что пассажиры отмененных и существенно перенесенных рейсов по-прежнему могут воспользоваться поездами. На ближайшие даты в сообщении между Москвой и Сочи пассажирам доступно более 6400 мест. С 10 мая РЖД готовы назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Астрахани и Волгограда. Все вокзалы работают в штатном режиме, добавили в компании. День Победы в Свердловской области будет облачным и дождливым. В прогнозе Уральского гидрометцентра также указано, что наиболее интенсивными осадки завтра будут на севере. Порывы ветра при этом завтра днем могут достигать 23 метров в секунду. Также северу Свердловской области пообещали и заморозки. При этом дневная температура воздуха в регионе от плюс 13 до плюс 18 градусов. В Екатеринбурге днем 9 мая до плюс 16, небольшой дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Во второй половине дня температура пойдет вниз. 9000 свердловчан стали волонтерами проекта «Формирование комфортной городской среды». Они помогают проводить голосование за объекты благоустройства. Благодаря работе добровольцев наш регион входит в тройку лидеров страны по активности жителей, сообщили в областном департаменте информполитики. Уже 425 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании. Волонтеров можно встретить около торговых центров и в других общественных местах, а также на массовых мероприятиях. Голосование проходит до 12 июня на портале госуслуги в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Победившие проекты реализуют в следующем году. Всего в списке 171 проект в 56 муниципалитетах. Пятидневная рабочая неделя оказалась эффективнее четырехдневки, выяснили в Роскачестве. Сделать работу за 33 часа на большинстве предприятий действительно успевают. Однако еще 7 часов сотрудники тратят на коммуникацию, решение нештатных задач, а также взаимодействие с коллегами и подрядчиками. Об этом пишет газета.ру. Официальный доллар 74,62, евро 88,89.
5: Информация на правах рекламы.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: А солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
11: На пилу. Вот пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
12: В субботу на этой неделе погода, видимо, от праздника тоже немного ошалеет. Утром и днем температура ожидается плюс 13, плюс 17, а к вечеру опустится до плюс 4. Будет пасмурно, в утренние часы обещают дождик. Ну и подует достаточно сильный северо-западный ветер, 8 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.
1: Но вот после нескольких дней жары при включенном отоплении, скажу честно, как будто низкий. Температуры звучат даже немножко маняще.
12: Соблазнительно, да.
13: Да, главное, чтобы у тебя отопление-то включили потом. А то будешь жаловаться на отсутствие.
1: Они, слушай, стопудово выберут день, когда какой-нибудь аномальный минус 20 и снег пойдет.
13: 12 мая будут отключать. Я видел по новостям, по крайней мере.
14: Пилот FM.
15: Реклама.
3: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Пилот.
1: Доброго вечера всем, кто проводит его в теплой компании «Радио Пилот» в Екатеринбурге. 7:03, и это, конечно же, значит, что с вами в эфире вечерний...
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Валя Баталова. И не только. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
3: Ребят, подключайтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Ведь сегодня у нас участники местного экспериментального музыкального проекта под названием «Polar Zone», а именно Бадамшин Кирилл и Чернядев Никита. Добрый вечер!
4: Привет, ребята! Привет.
3: Поближе к микрофону!
5: Всем привет!
3: Вот, теперь понятно. Вот, кстати, началось творчество как раз. Как называется композиция, которую мы сейчас слушаем? Расскажи нам.
6: «Белый обелиск».
3: А поближе микрофончик, да, не да, бойся.
7: Я пристану.
3: Да.
7: Белый обелиск.
3: Нет, прямо на себя он... поверни, не бойся. Вот так.
4: Да,
3: вот
4: слышно? Так.
3: Теперь слышно.
7: Композиция называется «White Obelisk», «Белые обелиски». Он вышел только сегодня.
3: То есть мы сегодня первые слушаем
4: премьера,
3: его
4: буквально.
7: Да, сегодня получается премьера.
5: Мы не так усики.
3: Это атмосферная штука, я так понимаю, вдохновлялся чем-то вот саундтрековым, наверное, на это.
7: Ну, в целом, да, можно сказать, что он вдохновлялся саундтрековым. Изначально это было что-то про природу, про горы, что-то такое монументальное, но в конце концов он перерос в то, что нас всех окружает. То есть это большие каменные джунгли, белые здания, то есть что-то вот... Туда,
1: есть, даже вот сейчас начинаем, я такой, ну да, я чувствую, что некая урбанистическая тоска какая-то начинает
4: ощущается
1: во мне просыпаться, да. Но вообще у вас интересных проектов-то, конечно, я уже чуть-чуть посмотрел по своей вот этой любимой космической тематике. У вас еще предыдущий был альбом «Непобедимый», в соответствии вдохновленный произведением «Непобедимый» Станислава Лема. И это тоже отдельный разговор. Эта история редкая, когда к нам пришли гости, а я послушал все перед началом, я такой, ну я вас буду слушать теперь по-любому, потому что очень это нравится тематика. Но вообще, конечно, не только этим вы занимаетесь, мы вот поговорили с ребятами за эфиром, то есть у вас в целом вариативность жанров достаточно высокая. Вот хотелось бы, наверное, немножко пока об этом еще поговорить.
3: Помимо эмбиента, что можно услышать в вашем новом альбоме, который, кстати, как называется?
7: «Дихотомия».
3: Ясненько. Есть какая-то история, связанная с названием?
7: Честно, простая. Слово понравилось.
3: Это хорошая история.
1: Это самое верное.
3: Они короткие и понятные. Так вот, насчет жанра, что помимо эмбиента можно там послушать?
7: Ну, там будут какие-то метальные моменты, будут, скажем так, неоклассические моменты, то есть будут фортепианные оркестровые вставки, будут более электронные треки, которые более быстрые. Ну и построковые, да, моменты останутся. То есть мы на этом альбоме решили немножко отойти от эмбиента в целом, то есть попробовать что-то поэкспериментировать.
3: А какие инструменты ты сам вот записываешь или что-то используешь готовое?
7: Бас, клавишные, то есть синтезаторы и так далее. Пишем гитару.
3: А Кирилл записывает гитару? Или...
7: Гитары, да, Кирилл.
1: Ну, я говорю, что это очень круто, когда себя люди не заключают в каком-то одном жанре, потому что встречал музыкантов, у которых есть некая принципиальность, что независимо от настроения, что они хотят делать в данный момент, они такие, ну, мы вот этим вот занимаемся, поэтому как-то у нас не получится.
4: Это, возможно, же из-за страха ошибку какую-то совершить. Если ты очень долго в одном жанре практикуешься, то
1: брат,
4: что
1: брат.
4: Это такое? Подождите.
1: Ой, а это же классно зайдет, это не в тему, но...
8: Страх — это убийца разума. Страх — это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение.
3: Смотрите в кинотеатрах.
1: Ну ладно, Гербер бы тебе не простил перебивание такого. Ну и вообще, вы говорили, что в целом сейчас серьезно достаточно смотрите в игровую индустрию, в сторону нее именно.
7: Ну не только в сторону игровой, вообще в целом в сторону саундтреков. То есть изначально проект создавался как, ну, на саундтрековых началах. Мне в целом нравится тематика саундтреков. Я хотел, чтобы моя группа в дальнейшем записывала, ну, делала, скажем так, какие-то работы для саундтреков, для игр, для фильмов и так далее.
1: А у нас, кстати, у нас же в городе вдруг кто-нибудь слушает. У нас, во-первых, Свердловская киностудия. Если нас слышите, ребята, вот, пожалуйста.
3: А во-вторых, Targim Games у нас есть.
1: Да, игровая студия Targim Games тоже у нас есть, поэтому мне кажется, что даже локально, в принципе, можно...
3: Вы, ребята, там, скиньте демки, отправляйте. Это же главные первые шаги создайте, потому что и материал-то есть, и материал хороший.
1: Может, какие-то у вас есть что-то еще, планы куда-то как-то рассказать, пригласить, чтобы слушатели обратили внимание, вас где-то нашли, ознакомились с чем-то?
3: Где вообще выложен релиз, на каких площадках?
7: На всех площадках можно послушать, то есть релизы у нас на всех площадках есть, на музыкальных стримингах, то есть и в соцсетях тоже есть везде, то есть поэтому...
1: Ну, да, как будто в 2026 году, зная название, да, уже...
7: Ну, можно... Я промолчу.
3: Это первое, что сказал Кирилл, в принципе. Ну что ж, ребят, вообще, спасибо, что заглянули в гости, будем слушать, вдохновляться вашими треками. Уже вот сейчас хочется в холодную зиму уйти вот с этими саундтреками.
1: Давай мы только оттуда.
3: Жарковато уже стало, если честно.
1: На секундочку, да. Поэтому, слушатели наши дорогие...
3: Ищите Polar Zone, новый альбом, называется «Дихотомия». Да, скачивайте, слушайте.
1: И в том числе не только слушатели, которые просто послушать. И действительно, если кому-то нужны саундтреки, сейчас тяжело, наверное, передать в короткие какие-то временные рамки, но вот чуть-чуть пообщавшись, видно, что вы действительно... Вы с идеей. Этого не хватает сейчас прямо. Насколько люди настроены максимально сейчас на продукт просто, без зачастую какой-то вот подоплеки, действительно, где у человека, у автора горит идеи, как-то голова, и он хочет просто вытащить это максимально понятным образом в мир. Это радует, сердце греет, поэтому желаем вам, конечно, бесконечно успехов.
7: Будем спасибо
1: надеяться,
7: большое,
1: что не в последний раз с вами здесь видимся, слышимся.
3: Да, заглянуть в гости.
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
2: Реклама.
6: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
9: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: Лос Маркет – все виды сыпчиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
10: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
13: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
14: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
13: Поехали. Скажи адрес.
14: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
13: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
15: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
16: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
17: Подробности на motivtelecom.ru.
18: Клиники «Нейтив» 2 года.
19: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
18: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
19: Телефон 343-77-00.
18: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Не стыдно?
21: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
22: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
23: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
24: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
25: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
1: Доброго вечера всем, кто еще не распланировал эти выходные в столице Урала. 15 минут седьмого, а с вами навигатор, и сейчас в этом планировании нам поможет рубрика «Афиша».
2: В воскресенье 10 мая в 18:00 можно прийти в стендап-спот на Ванера 10, там пройдет шоу «Секретный стендап». И секретность его в том, что заранее список участвующих...
3: Откуда ты о нем знаешь?
2: Не оглашается, но это в любом случае будут опытные комики, каждый раз разный состав, так что вечер проведете весело. Ага. Билеты от 500 рублей 18+. Либо в это же время можно прийти в учебный театр ЕГТИ на Карла Липнихта 38А. Там пройдет концерт «Все, что было», где вы сможете погрузиться в некое путешествие по эпохам через музыку и танец. Услышьте хиты советской и зарубежной эстрады в исполнении талантливых студентов. Билеты также от 500 рублей 12+.
1: Интересно, будет затронута эпоха начала 2000-х и показаны типы вот эти клубные у колонок.
2: Жестко. Было бы здорово, да.
4: Как будет насчет Древнего Рима? Эта эпоха всех интересует.
2: А в понедельник, 11 мая, можно пройтись по театрам днем в 15:30 в театре Тургенев на Тургенева 1. Покажут спектакль «Яйца до полшестого», «Рыба после шести». Про девушку, которая крутит роман сразу с двумя мужчинами по расписанию. Оба платят за ее квартиру, обеспечивают быт. Вот это вот все. То есть устроилось вообще классно. Но в какой-то момент волей случая оба оказываются у нее дома одновременно.
1: Билеты... Один до обеда, как мы понимаем.
2: Билеты от 1100 рублей 16+. А вечерком в 19:00 покажут другую комедию «Уикенд на двоих» в доме писателя на Пушкина 12. О бухгалтере и домохозяйке, которые познакомились однажды в отеле, там «Искра, буря, безумие». И, несмотря на то, что у обоих семьи решили свой роман сохранить. И каждый год в течение 26 лет они встречаются в одном и том же отеле. Билеты от 700 рублей 18+. В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
5: Информация на правах рекламы.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
6: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
8: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
9: А на горках!
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру.
10: ООО «Кит Екатеринбург». Огарден 108-667-1008-907.

0: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
1: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП Нортон Лешла Романовна.
5: УГРН ИП 320-665-80-017-90. 574.
6: Лето, май и, конечно, шашлык.
7: А что потом?
6: Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Человек, купающийся.
4: Ух.
3: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
4: Ух.
3: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
4: Хорошо.
3: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
5: Подробности на baden-land.ru. 0+.
6: Едем! Едем!
7: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
8: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
9: свой сервис.
7: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
8: Новый мотосалон GSB Moto.
7: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059. Away.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 18 часов и 26 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри». Бебеля 33, телефон 367-67-78. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, на дорогах уже значительно легче, 5 баллов всего. Но постоять, конечно же, все-таки кое-где придется. Например, на Блюхера и проезжей от Сахалинской до Норильской, на Бебеля и Донбасской, затор от Пехотинцев до Суворовского переулка. Не радует ситуация на Базовом переулке от станции Пионерская до Асфальтового завода. На Шевской встряли от Совхозной до проспекта Космонавтов. Образовалась толчья на Автомагистральной от Пехотинцев до Бебеля. И на Космонавтов нужно терпеть от Совхозной до Бакинских комиссаров. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «G Group».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Дошел до такого возраста, когда хочу поменять класс машин. Никогда не ездил на минивэнах. Семья, дети, несколько автокресел. Вот рассматриваю Toyota Noah. Вообще, что можешь сказать об этой машинке вот по надежности, по вариаторам и по состоянию вообще 18-19 год по надежности?
2: Ну, 18-19 это достаточно свежая история, так вот, если что. Но... Я бы так сказал, вопрос какой? То есть, если мы сравниваем, допустим, этот автомобиль с, я не знаю, там, ну, с Альфардом, например, там тоже много всяких приколов, и в отличие от Альфарда, на самом деле, цена такая, как бы, не сильно кусачая, но все же. Я бы смотрел для себя полноприводную версию. Вариатора там бояться бы не стал. Почему? Потому что, ну, они себя достаточно неплохо зарекомендовали. Минус только один. Вот мощности вот этой двухлитровой, его мало, правда, для такой тяжелой достаточно тележки с нагрузкой. Если в городских условиях мы рассматриваем, то норм. Если мы смотрим машину для того, чтобы совершать какие-то путешествия, то очень спокойная езда. Учитывая, что, ну, скажем так, не у всех автомобилей с правым рулем есть мощные двигатели, это надо просто учитывать. Но зато очень неплохо трансформируемый салон. Интересная тема, все, что касается, там, допустим, долгосрочности, службы неплохой на там, дальники, открытие двери, вот это вот, где можно там себе позволить загружать хоть всю поклажу, хоть детей на люльках туда, хоть на коляске закатывать, понимаешь? То есть в этом плане, конечно, транспорт просто отпад. Но как только выезжаешь на трассу, вот у меня все прям вздрагивает. Ну, вся семья с тобой. Ну, с правым рулем время обгона увеличивается. Там и так мощность, ну, как бы такая. Что касается путешествий по федералкам, платным там и так далее, вообще вопросов никаких нет. Вот. А так, в целом, я одобряю, там, бюджет просто 2,5 получается почти за хороший товарищ. Ну, 2,5 за хороший прям вариант, вот, если так смотреть.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Вопрос, крик души, скажем так, зовут меня Ярослав. Значит, дублер восточный, от Малышева до Куйбышева. Там остановочный комплекс и переход к Яблоку, торговому центру. Машины там вообще от слова совсем не останавливаются. То есть лежащий полицейский было бы как минимум спасение.
2: Да, я знаю эти места, да. Печально.
4: Второй момент. Машины постоянно заставляют машинами, потому что все приезжают покушать в выходные. В выходные вообще невозможно приехать домой. На встречку все ставят, и, соответственно, одна полоса из двух полос превращается в одну полосу.
2: Я вот, честно говоря, не очень понимаю, почему там физически не ограничить эту парковку. Ну, там реально надо сделать какое-то либо ограждение, либо делиниаторы, чтобы люди не ставились. И вопрос, опять же, к... Понятно, люди будут ставиться там, где не попадя всегда. Но вопрос тогда к заведениям. Это же ваши клиенты приезжают-то. Они же не просто так там оставляют автомобили. Они же действительно приезжают. Кто пообедать, кто поужинать, кто еще что-нибудь. Там и вечером толкучка лютая все время в этом проезде. А еще учитывая, что он тупиковый, так там еще и система ниппель постоянно. То так, то сяк, люди не могут разъехаться. Но вопрос, наверное, к организации. Либо этот участок как-то расширять при помощи бизнеса, либо я не знаю, что делать. Потому что если бы там не было кафешек, там вряд ли бы кто-то так тусил, понимаешь?
4: Алло, алло.
2: Да, услышал алло, тебя. Спасибо большое. Да, хорошего дня. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на G-Group. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: на радиопилот.
1: Навигатор.
2: Доброго вечера всем, кто держит руки на баранке вместе с пилотом. В столице Урала без 27, а с вами вечерний навигатор.
3: OpenAI запретила нейросетям говорить о енотах, гоблинах и троллях.
2: Но только об этом и хотелось.
3: В системных инструкциях новой модели раскопали неожиданный костыль, который встречается, кстати, несколько раз. Разработчики дали алгоритму правила: никогда не говори о гоблинах, гремлинах, енотах, троллях, ограх и голубях.
4: А почему еноты и голуби в этом списке показались?
3: Непонятно, но вот откуда-то у нейросети есть склонность к этим образам, когда она правит код пользователя программы, когда вот он закидывает, и там, если вместо багов, короче, она говорит вот эти вещи. Сказали, что вот не надо никогда это упоминать, если пользователь сам прямо не упоминает это в запросе. Особенно ярко проявляется это все при работе через фреймворк OpenClaw, который позволяет ей управлять компьютером и приложениями для автоматизации задач. Видимо, из-за того, что контекста очень много, много информации, у нее немножко фляжка свистит, и она вот начинает вот это исполнять.
4: Исправлять мы, конечно, это не будем, просто скажем, не говори о гоблинах, не пани контору.
2: Знаешь что, а вот я начинаю напрягаться, я такой, а это что, если это правительственное указание, почему они не хотят, чтобы мы говорили о гоблинах?
4: Знаешь, гремлины вообще не упомянуты, но я считаю, что виноваты они.
2: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.
5: Пилот FM.
6: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Весна.
10: Встречи с друзьями.
9: Отдых и путешествия.
10: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
9: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500 тысяч.
10: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
13: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
14: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
14: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
13: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
16: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
17: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
18: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
19: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
18: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Ассоциация банков России обратилась в правительство с просьбой включить все банки в так называемые белые списки Минцифры. Обращение опубликовано на сайте ассоциации, об этом пишут ведомости. Также банки просят разрешить работу при отключениях мобильного интернета основным дистанционным каналом обслуживания банков. Это интернет-банки, мобильные банки и платежные сервисы. Ограничение доступа к сервисам части организации может нарушать принцип равной конкуренции, а также препятствовать клиентам в проведении госплатежей и платежей по кредитам. В аварии с автомобилем и мотоциклом в центре Екатеринбурга пострадали пешеходы. ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 марта. Водитель мотоцикла проезжал перекресток на мигающий зеленый. В это время со стороны 9-й гимназии автомобиль поворачивал налево. От удара о машину мотоцикл выбросило на пешеходов. В аварии не менее 3 пострадавших, включая мотоциклиста, пишет портал Е1. Проспект Ленина в районе перекрестка с улицы 8 марта в эти минуты стоит в пробках. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после завершения праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по 5 километр. Колеи планируют убрать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют. На других скорость будет ограничена до 50 км в час. Эксперты назвали самые распространенные фейки в преддверии Дня Победы. Список возглавили ложные сообщения, связанные с акцией «Бессмертный полк» и отменой Парада Победы в Москве. Также россиянам пытались рассказывать о якобы переброске частей ПВО в российскую столицу. Фейки об отмене парада неизвестные пытались распространять и год назад перед 9 мая, пишет агентство ТАСС. В Москве ограничили скорость движения курьеров. Для них внедрили обязательную верификацию документов, ежедневный фотоконтроль перед началом смены и автоматическую регулировку скорости. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Контроль скорости распространяется на велосипеды, мопеды и различные виды СИМ. Передвигаться столичным курьерам на средствах индивидуальной мобильности разрешено на скорости не выше 25 км в час. Об этом сообщает РБК. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 87,89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
6: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
5: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
8: Завтра, 9 мая, нас ожидает переменчивая погода. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 17 опустится к вечеру до плюс 4. Ветер обещают сильный, северо-западный, его скорость 8 метров в секунду, порывы достигнут 16 метров в секунду. Небо в течение всего дня пасмурное, небольшой дождь ожидается утром.
0: А знаете, почему погода переменчивая? Это потому, что это не погод. Вот был бы погод, он бы стабильный.
8: Ах, вот как, ага.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
12: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка. Все.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
10: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто крутит баранку вместе с радио «Пилот». С вами в эфире вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
2: 8 мая на наших календарях, и сегодня отмечается Международный день болельщиков. Уважаемые болельщики, не ссорьтесь с фанатами других команд. Пожалуйста, проявите солидарность в конце концов.
3: Да и выздоравливайте.
2: Из профессиональных праздников отмечается Международный день профессионального водителя.
3: Поздравляю.
2: Да, день работающих матерей. Тоже поздравляю.
0: По этому поводу моя мама Ольга Владимировна. Поздравляю вас с днем рождения. Спасибо, что сделали меня. Но некоторые спасибо бы, конечно, не сказали. Но в любом случае.
2: Поздравляем. Есть сегодня именинник, день рождения напитка Coca-Cola. Ровно 140 лет назад американский фармацевт придумал средство от головной боли, которое из аптечного средства стало самым популярным газированным напитком в мире.
0: Да, но в те времена составчик был, конечно.
2: Ну, такой, да.
3: Неудивительно, что стало популярным.
2: Еще отмечается Всемирный день осла, который призван подчеркнуть важность животного, который вот служит людям уже более 5000 лет. Также отмечается день перешагивания через ступеньку. Кто так делает? Признавайтесь, насколько часто?
0: Я достаточно часто так делаю, но я делаю это при движении вверх.
2: Да.
0: А при попытках делать...
3: Я обычно хожу.
0: Что это с тобой? Я смотрю, такой, у нас с тобой вроде ноги примерно одинаковой длины. Что ты с ними делаешь?
3: Шарниры разные.
2: И также отмечается праздник затачивальщиков гвоздей, который посвящен людям редких и странных профессий, тем, кто в целом любит любое дело доводить до конца.
0: Это, знаете, мне кажется, как вот в детстве, когда еще слишком маленький ты, чтобы как-то действительно помочь, но тебя батя сажает гвозди выпрямлять, вот сидишь бесконечно, и вот этот выдвижной деревянный ящичек их складываешь прямые.
3: Эти гвозди при первом же ударе сгибаются так же.
0: Ой, ладно, ребята, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
4: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого. Плотновато на Норильской, от ЖД-переезда до проезжей. Бебеля вместе с Донбасской не радует движением от Пехотинцев до Суворовского переулка. Много машин на Светлореченской от Васильковой до Объездной. И проезжая не оправдывает название на участке от Краснодарской до Норильской.
2: А есть что добавить? Тогда, конечно, добавляйте. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио «Пилот».
5: Реклама.
6: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
7: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Клиники Native 2 года.
3: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
2: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
3: Телефон 343-77-00.
2: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Доча, включи голосовые прослушать.
4: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
5: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
6: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
7: А на горках!
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: ОК Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 15 минут восьмого, а с вами вечерний навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: К нам впервые дозвонилась Ольга, она работает инженером на заводе, занимается конкретно горным оборудованием. Привет!
2: Привет!
3: Привет!
4: Здравствуйте.
0: А что у нас классифицируется как горное оборудование?
1: Ну, для добычи.
0: Я глупенький.
4: Ну, это оборудование для предприятий горной промышленности.
1: Вот эти вот огромные дробильни всякие, да?
4: Да, шахта подъемная, дробильная, экскаваторы.
1: А как тебя затянуло? Ты с детства интересовалась чем-то подобным или как так вышло?
4: Ну, так, жизнь.
0: В жизни так бывает.
1: Вокруг тебя построили завод, и ты оказалась.
0: Сколько много лет?
4: 25.
1: Ничего.
0: Ну, это все, это уже прямо профессионал, спец во всех аспектах.
3: Но ты довольна своей работой? Тебе нравится? Ты там растешь,
4: да,
3: как-то?
4: Нравится.
1: Тебе снится чертежи какие-нибудь там? Бывает такое? Или нет?
4: Бывает.
0: Но это, мне кажется,
1: это страшные сны или хорошие для тебя?
4: Ну, это бывает. Ночью проснешься и думаешь, о!
3: Осенило!
1: Эврика пришла, да?
0: Да, мне кажется, это вообще абсолютно в каждой профессии. У нас вот мне часто снится, что я какую-то кнопку не ту нажал, и с эфиром что-то не так, или сматерился в эфире.
1: И понять ничего не можешь, что происходит, и что с этим делать.
0: В итоге утром просыпаешься и такой, ну классно, я уже поработал, мне на работу еще раз.
1: За это тоже заплатят. Ольга, у нас для тебя есть музыкальное задание. Как ты относишься к творчеству группировки «Ленинград»?
4: О боже.
0: Они продолжают.
4: В целом хорошо.
1: В целом хорошо, в частности не очень. В общем, у нас новая песенка от них называется «Король и Шут». Небольшой фрагментик из этого трека мы для тебя прокрутим, но одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарочек будет твоим. Готова расчмокивать? Ну?
4: Да.
1: Ну, поехали тогда.
5: Небеса малы, к черту. Прыгну со скалы.
1: Я удивлюсь, если ты что-то разобрала в этом тексте.
4: Вообще ничего.
1: Вот поэтому мы всегда повторяем текстом. Поехали.
3: Слушай внимательно. Небеса малы, к черту. Прыгну со скалы, как король и шут. Соответственно, на шут у нас ритма.
1: Небеса малы, к черту. Прыгну со скалы, как король и шут.
4: Черту.
1: Что же такое может шутом рифмоваться-то?
3: Чем он решил не воспользоваться, так сказать?
0: Говоря про «прыгну со скалы» еще потом. Отсюда у нас есть некоторое уравнение.
1: Я тебе так скажу, это одно из трех слов исключений в русском языке.
3: Хорошая, да, подсказка, кстати.
1: Где вместо «у» пишется буква «ю». Это вот прямо идеальная подсказка у тебя.
0: Ну, вспомни школьные времена. Это всегда всех бесило.
4: Давайте еще раз.
1: Небеса малы, к черту. Прыгну со скалы, как король и шут.
4: Небеса малы, к черту.
1: К черту что?
0: Подумай, все подсказки, которые выше, были даны, и рифма на слово шут.
1: Никаких версий нет, Оль?
4: Нету, к черту.
0: Ладно, последняя подсказка.
1: К черту все это скажи.
0: Последняя подсказка. Больше каких-то не сильно палевных, наверное, уже не дать. Хотя уже дали все, какие можно. Но в любом случае, это шут, это не только слово, которому мы рифму ищем, но еще и по произношению это буквально окончание прям вот один в один того слова.
4: Парашют.
1: Ну, наконец-то!
5: К черту парашют!
4: Ура!
1: Действительно так. Жюри, брошюра, парашют. Вот все три слова исключения.
0: Я вот думаю, чем дальше он идет, тем больше проблем с отвлечением Шнурова просто от бомжа, который мелочь просит на улице.
1: Он возвращается к истокам просто.
3: Да, это просто это цикличное.
0: Когда люди рычали вместо слов.
1: Ну, у него в первых альбомах они так делали. Оль, мы тебя поздравляем с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек. Расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
4: Офигенно!
1: Навигатор!
2: информация на правах рекламы.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: ООО «Кити Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фани Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
10: О, приснилось, что я завтрак проспал.
11: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
13: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
14: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
15: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
16: Подробности на baden-land.ru. 0+.

0: Добрый вечер всем, кому не едется по дорогам Екатеринбурга. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Светлореченская стоит от Васильковой до Объездной. Небольшая пробка на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. Толчья на Объездной от Громова до Амундсена. Немного придется постоять на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей. На Донбасской затор от автомагистральной до Суворовского переулка. И нужно чуть-чуть потерпеть на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто сокращает расстояние между собой и горячим ужином вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и сейчас поговорим о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
0: Китайская компания Xiaomi выпустила думающую зубную щетку. До этого более умная, это наконец-то начала думать. Называется новинка Midja Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro. Она способна автоматически имитировать правильную технику чистки и самостоятельно отслеживать прогресс в режиме реального времени. При этом устройство получило детализированную настройку через приложение Midja, в котором можно регулировать интенсивность вибрации, выбирать режим чистки, а также менять режимы в зависимости от чувствительности. В основе зубной щетки лежит фирменный двигатель с двумя степенями свободы, который способен имитировать метод Басса, рекомендуемую стоматологами технику чистки зубов. По сути, щетка сочетает горизонтальную вибрацию с шагом 1 мм и вертикальное движение под углом 30 градусов, совершая более 30 тысяч действий в минуту. Также она оснащена автоматической регулировкой сопротивления, чтобы своевременно снизить мощность при сильном давлении на нежные десны. А чтобы отслеживать прогресс чистки, щетка использует встроенный шестиосевой датчик. Он определяет положение устройства и угол наклона, различает жевательные поверхности, а после регулирует режим вибрации, и все это без участия человека. При этом информация об этом процессе в реальном времени выводится на цветной экран, расположенный на ручке девайса, как и длительность чистки, площадь обработанной поверхности и предупреждение о давлении. Корпус выполнен из анодированного алюминиевого сплава, в отличие от большинства пластиковых конкурентов. Также девайс оснащен мягкими резиновыми накладками, снижающими вибрацию в руке, и защищен от попадания воды по стандарту IPX8. Сейчас зубная щетка доступна пока только в Китае по рекомендованной цене в 6000 рублей. На выбор имеются три цвета: темно-синий, светло-золотой и фиолетовый.
2: Мне кажется, что зубная щетка за 6 косарей — это показатель, что пора уже поставить как-то на конвейер выпуск думающих людей хотя бы для начала. А там уже они поймут, что думающая щетка — это какой-то идиотизм.
0: Но мне кажется, с таким подходом, если появилась думающая зубная щетка, то нас ждет целая коллекция думающих вещей, которые приходят на смену умным. И наконец-то, может быть, потом появятся разумные вещи за разумную цену.
2: Да нет, тут же такая фишка. Думающий не обязательно значит, что то, что он думает, это хорошо.
0: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Пора-пора, мото-мото-мото.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП «Богатырев АВ». ОГРН 304-667-404-800-092.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но я абсолютно не понимаю, почему школьникам решили запретить танцевать под стинга.
4: Вот, это, кстати, я дальше хотела обсудить, что из закона о защите русского языка выпускникам запрещают ставить танцы под иностранные песни. Например, вот стинга, да, запретили выпускникам. Потом, допустим, стинга попросили заменить на последний вальс из сериала «Ландыши», ну, как бы современный, да.
5: Единственное, например, я не понял, это вообще все запретили или конкретно в одной гимназии?
4: Или, допустим, в Ярославской и Тамбовской области под запрет попали песни Тони Брэкстон, Уитни Хьюстон.
3: Не, ну погоди, это, я так понимаю, для школьного бала...
4: Да, для выпускного.
3: Ну, именно для постановочного танца, да?
4: Ну, конечно. Ну, ведь, нет, не то, что там на дискотеке нельзя включать, понятно. А именно когда торжественная какая-то часть.
3: Ну, ладно,
4: у нас
3: хоть маразм
4: просто,
3: до этого не
4: у нас просто действительно, когда я вот выпускалась, мы, допустим, все хором на выпускном, прощаясь, пели песню «I just called to say I love you». Вот это вот.
3: Ну, I just called.
4: Да, да, да, да, да, до сих пор.
5: Ну, вообще бутырку пели, помню, на выпуск.
4: Ну, вот это, кстати,
5: аттестат в крови.
3: У меня в 9 классе на выпускном пара одноклассников танцевала под секс без перерыва.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
11: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
12: Это не художественная галерея. Нельзя.
13: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
11: Моя квартира, мои правила.
14: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто подводит итоги этой трудовой недели перед долгими выходными. С вами в эфире понемногу сматывающий удочки до вторника «Вечерний навигатор».
1: Напоследок любопытная история из области зоологии. Оказывается, птицы и пчелы пьют как люди. Первое масштабное исследование содержания этанола в цветочном нектаре показало, что алкоголь присутствует в подавляющем большинстве протестированных растений. В частности, колибри Анны ежедневно, это название такое, кстати, ежедневно потребляет нектар в объеме от 50 до 150% собственного веса. И по расчетам ученых, средняя птица получает около 0,02 грамма этанола на килограмм массы тела в день. Эксперименты, кстати, показали, с кормушками колибри пьют сахарную воду с содержанием алкоголя до 1%, но избегают концентрации в 2, чтобы не накидываться. В перьях птиц обнаружен побочный продукт метаболизма этанола. Сравнение видов показало, что чемпионом по пьянству является перохвостая тупайя. Медоносная пчела потребляет меньше всего, а колибри и нектарницы получают дозу, сопоставимую с умеренно пьющим человеком.
0: А я вот гарантирую, что до того, как пить начала, она была умная.
1: И, может быть, если бы колибри не пила, так бы и не махала своими.
2: Да, может, у нее отошло.
1: Она пытается драться просто с невидимым оппонентом.
0: Я вот думаю, так-то все равно грубое заявление, что типа они пьют, как мы. Они хотя бы знают, что нельзя на понижение идти. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться до вторника. Да, там, конечно же, ждите навигатор вновь с 16 до 20.00 на радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Вы!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: А чтобы не упустить из виду важные и актуальные события, послушайте свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на Радио Пилот.
5: Здравствуйте. Поезда «Таврия» ввели добавочные вагоны после ограничения работы аэропортов на юге России. Пассажиры смогут в них добраться до крымских Севастополя и Симферополя, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своих соцсетях. Также дополнительные вагоны включат в составы, которые отправятся из Симферополя 9 и 10 мая. Плацкартные вагоны перевозчик добавил в поездах, которые будут курсировать в период с 10 по 12 мая между Крымом и Москвой, а также Санкт-Петербургом. Напомню, работа 13 российских аэропортов на юге России восстановлена, однако количество отмененных рейсов по-прежнему высоко. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям, пишет портал Е1. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, напомнили в мэрии. День Победы в Свердловской области будет облачным и дождливым. В прогнозе Уральского гидрометцентра также указано, что наиболее интенсивными осадки завтра будут на севере. Порывы ветра при этом завтра днем могут достигать 23 метров в секунду. Также северу Свердловской области пообещали и заморозки. При этом дневная температура воздуха в регионе от плюс 13 до плюс 18 градусов. В Екатеринбурге днем 9 мая до плюс 16, небольшой дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Во второй половине дня температура пойдет вниз. Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в России, несмотря на пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС. Мониторинг радиационной обстановки службы ведут в Брянской, Курской, а также в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Превышение естественного гамма-фона местности не зафиксировано, цитирует Интерфакс сообщение ведомства. 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях сообщили в Аэрофлоте, а также в авиакомпаниях «Россия», «Победа», «С-7» и «Смарт-Авиа». Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже, теперь это возможно только в ручной клади, пишут ведомости. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна. Кроме того, пауэрбанки не должны находиться в ручной клади, размещаемой на борту. Багажных полках. Официальный доллар на сегодня 74.62, евро 87.89.
4: Информация на правах рекламы.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: О чем не скажут пчеловоды на радиопилот.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
11: В эту субботу картина за окном нас ожидает неоднозначная. Утром и днем еще нормальная, от 13 до 17 градусов выше нуля. Небо будет пасмурным, возможен небольшой дождик. А вот к вечеру на термометре уже плюс 4 и поднимется сильный ветер 8 метров в секунду с порывами аж до 16.
1: Знаете, я в такие вот моменты начинаю понимать немножко бомжей, которые круглый год в шубе, потому что они такие, знаете, надоело. Я просто буду всегда готов ко всему вообще.
12: Они все еще ее сушат. Никогда не получается абсолютно сухой. Они вот вроде и спят на теплотрассе, а все равно не получается.
4: Пилот FM.
13: Реклама.
3: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
1: Они уже не входят ко мне в машину.
2: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
3: Мы стекло у шкафа разбили.
0: Ну, Миша!
2: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион – 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
6: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
8: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
9: ИП «Нортон Лышла Романовна».
10: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
11: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
12: Айвазовский? Подлинник?
13: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
12: Шедеврально.
13: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
15: Фитнес-час на радио.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.
0: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
3: Привет, добрейший вечерочек. Здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здорово, что мы вместе. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Появился здесь в студии и в вашем приемнике для того, чтобы

впрочем, его уже сделала таким Надежда Стрельникова. Большое ей спасибо за фитнес-час, который вышел вот в эфир перед программой. Да, фитнес-час в эфире каждый день с 8 до 9 вечера. Надежда, молодец, да. Привет вам от смелого спонсора специального микса на радио «Пилот». Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам звоните 310-10-10, и все получится. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Сегодня будет хорошо. Программа в эфире в двухчасовом формате. В течение первого часа представляю вашему вниманию

«Открыли и полетели». Специальный микс уже открыл Хуан Домич. Тема называется «Liminal Bloom». Дальше «Аманита» — «Celestial Dreamer». Специальный микс «Радио Пилот». Хорошего вечера, друзья. Полетели.

Да, это специальный микс. Радиопилот. Привет вам, где бы ни находились и чем бы ни занимались прямо сейчас. Делайте это ритмично под супер темой в нашем эфире. Мы очень хорошо начали сегодня снова. Да, да.

пожалуй, идеальное музыкальное сопровождение любых процессов. Любители и профессионалы бальных танцев, только что звучавшей теме, могли ощутить такую ритмику, которая заставила двигаться, да, вокруг да около радиоприемника. Мы послушали Ро Мэйн, чем называлась «Борделла», чем, что бы это ни значило. А сейчас залетает в эфир абсолютный лидер всех органик хаус чартов на сегодня, исполнитель Горги, чем называется «Тиаго». Действительно, на верхних строчках во всех чартах, в том числе номер первый и в числе самых продаваемых органик хаус треков на этой планете на сегодня. Это означает, что все диск-джокеи

0: ощущение путешествия. Путешествие ощущений. Специальный микс. Радиопилот. Это волшебство Андрея Газолла, имя исполнителя. А тема называется «Immer Zion». Торжественный, таинственный трек, да. Пользуясь случаем, передаю вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по простому номеру 310-10-10. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Сейчас прервемся ненадолго, буквально на минуту, и скоро продолжим. Специальный микс «Радиопилот».
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
1: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин.
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский – район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Зинаю Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Вы слушаете «Специальный микс» на «Радиопилот».
0: Спасибо всем, кто не выключил свой приемник во время рекламы. Значит, вам действительно нравится «Специальный микс» на «Радиопилот». Ну, для вас информация. Этот микс, как и все миксы, которые я, ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, произвожу, есть в моем телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. Спасибо за ваше драгоценное внимание. Да-да. Готовлюсь встречать в студии гостя. Буквально через полчаса здесь появится

прокачивающий эфир. С нами будет Hide Face. Его выступление запланировано с 10 до 11 вечера сегодня.

вот, готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Мы продолжаем совместное движение вперед. На крыльях музыки, под музыку крыльев. Специальный микс «Радио Пилот». Наш эфир продолжает Волен Сентир и Краса Роса, тема называется «Мист». Дальше Дэниел Тестас, «Hide in the Night». Хорошего вечера, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы.

сегодняшнему специальному миксу придал Ben USB и Hali Ja. Это имена исполнителей, тем называлась Kutsuta Magara, версия 2026. Завершается компиляция, которую я вас

Колибри. Еще запланирован Тейлон. Красивая песня. Avenue Via. Ну, наверное, только фрагмент этого трека мы успеем послушать. Весь этот микс полностью, без комментариев ведущего и рекламы, доступен в моем телеграм-канале DJ Дмитрий Раевский. Будет доступен через 10 минут. Подписывайтесь, жду. Уже здесь, в студии, специально приглашенный супергерой Hyde Face. Во второй части сегодняшней передачи с 22 до 23 Hyde Face поиграет для нас живьем. Это прекрасно. Спасибо за ваше драгоценное внимание, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошего вечера.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Мы готовы.
3: Можно начинать.
0: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
4: И снова здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю вам специально приглашенного супергероя. Но сначала передаю вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам набирайте 310-10-10. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. И сегодня нам действительно будет очень хорошо, потому что с нами тот самый Хайтфейс. Хайтфейс, привет.
5: Всем привет, всем привет. Привет, Екатеринбург, привет, дорогие радиослушатели.
4: Перед своим завтрашним выступлением в клубе Central Point на Малышева 36 Хайтфейс любезно согласился поиграть сегодня для нас. Какой музыкой ты порадуешь нас сегодня, Хайтфейс?

0: А твои новые треки сегодня будут?
1: К сожалению, сегодня моих треков новых не будет. Надеюсь, что в ближайшем времени уже все услышим. И я думаю, что уже в конце мая выйдет наш совместный, пока еще секрет, с кем, с каким артистом будет выходить трек. Я думаю, что мы его скоро здесь отыграем.
0: Это прекрасно. Мы включили веб-камеру на pilotfm.ru. Вы можете наблюдать, как он будет делать это. Специальный микс «Радио Пилот» с настоящим

0: специальном миксе. Живьем. Hide Face. Это происходит сейчас в прямом эфире в реальном времени. В FM-пространстве Екатеринбурга аналогов нет. Всем привет. И хорошо, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Hide Face в процессе микса. И наблюдать за ним чудесным вы можете на pilotfm.ru. Hide Face, спасибо за музыку.
1: Вам спасибо за приглашение.
0: Где тебя можно послушать вживую в ближайшее время?
1: Да вот уже буквально завтра в клубе Central Point

0: Соня Вайб.
1: Знаменитые, да, девушки?
0: Да. Самые, наверное, сейчас на слуху самые популярные диджеи вот в направлениях мелодик техно, инди-дэнс.

0: здорово, что в Central Point появился виниловый бар, где хорошие диджеи могут поиграть свои пластинки.
1: Да, очень круто.
0: Вот есть, знаете, режим открытого микрофона, а тут как бы открытые вертушки. Если вы диджей с пластинками, если вы знаете, как обращаться с аппаратурой, то вы вполне можете оказаться там, за пультом винилового бара в клубе Central Point, где завтра этот товарищ будет играть вживую. А сейчас он здесь с нами в прямом эфире. Hide Face. Специальный микс. Радио Пилот.

Петя, кто это? Неужели это он? Да, это он. С нами здесь живьем. Hide Face. Человек, скрывающий свое лицо под шипастой маской, наделал шуму здесь, в Екатеринбурге. И продолжает шуметь. Hide my cheeks, I...

0: привет всем, кто пританцовывает сейчас с нами. Или кивает головой в такт. Вот так, да? Hide Face, спасибо за музыку.
1: Всегда пожалуйста.
0: Он и здесь сейчас на радио в маске. Никто не знает, как он выглядит. И какие-то уже фантастические версии выдвигаются иногда. Я видел его без маски. Слухи о том, что это какой-то уродливый человек с каким-то уродством или... Нет, это не так. Молодой, красивый, настоящий.

0: Спасибо за информацию, Hi-Face. Ну и я уж, пользуясь случаем, передам вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-10-10. Спасибо за поддержку шоу. Продолжим буквально через 30 секунд. Не улетайте.
1: Реклама.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 13+.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010.

один специальный микс сделал ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным в прямом эфире. И если вы слушаете этот файл в записи, то там, где вы находитесь сейчас, тоже все ритмично и мелодично. В течение этого часа с нами был Hyde Face. Он завершает свое выступление в нашей радиопередаче. Hyde Face. Несколько слов для наших слушателей.

0: вас ждем на Наташи Лакс и Sony Vibe. А сразу же после них Артем Земнухов и Hide Face. Будем раскачивать танцпол.
1: Спасибо, Hide Face, и до новых встреч в эфире.
0: Всем пока, Екатеринбург!
1: Молодец. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, спасибо за ваше драгоценное внимание.

0: 91,3 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: info and tunes, check astateoftrance.com or join
1: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.

0: душа.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
3: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!

0: Trump.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.